Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 14, днем до плюс 19. На Радио СИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву. По словам президента США, этот визит является частью рутины. США работают над завершением конфликта на Украине, и из визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву 25 августа может что-то получиться, добавил глава Белого дома. Других деталей поездки Трамп раскрывать не стал. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа, а позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Джон Рэдклифф встречался в Москве с представителями российских спецслужб, пишет ВФМ. Избирательные участки в Екатеринбурге уже вечером 17 сентября полиция и Росгвардия возьмут под круглосуточную охрану. Кроме того, предусмотрено создание резервных помещений для избирателей на случай возможных угроз, пишет «Комсомольская правда». Для обеспечения бесперебойной работы комиссии также подготовлены альтернативные источники электропитания, транспорта и средства связи. Охраной порядка также будут заниматься более 300 дружинников. Около объектов будут находиться патрульно постовые наряды, экипажи ДПС будут следить за безопасностью движения около избирательных участков, сообщили в мэрии. В центре Екатеринбурга нарисуют гигантский мурал с Николаем II. Он появится на фасаде здания Свердловск-Стата на Толмачева, 23. Он должен стать иллюстрацией достижения времени правления последнего российского императора. Перед началом работ прошел молебен с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, духовенством, художниками и жителями города. Об этом рассказал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников в своем телеграм-канале, пишет портал 66.ru. Россияне в этом году купили почти в два раза больше европейских машин, чем в 2025-м. С января по июль 26-го в России было продано более 38 тысяч новых легковых автомобилей европейского производства. Как пишет Лента.ру, практически половину всего объема обеспечили BMW и Volkswagen. На них пришлось примерно по 23% продаж. Следом в списке лидеров расположились Audi, Mercedes и Skoda. В Подмосковье археологи нашли клад времен сына и внука Дмитрия Донского. В Коломне при раскопках был обнаружен кувшин с серебряными монетами в количестве более 2500 штук. Монеты отчеканены при Василии I и Василии II. Предположительно, кувшин закопали в первой трети 15 века во время эпидемии чумы. Всего в сосуде было 13 рублей. На эти деньги в те времена можно было купить два дома или табун лошадей. Подобные серебряные монеты встречаются крайне редко, некоторых нет даже в нумизматических собраниях крупнейших музеев страны. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
0: На Радио СИ о погоде, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 14, на улице солнечное, но свежее утро. Сегодня днем добавятся осадки, будут небольшие дожди где-то после обеда. И облачная погода с прояснениями. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, а температура воздуха плюс 17-19.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: СМИ Радио СИ зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 27 августа, 7 часов и 9 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 14. За окном пока еще солнечно, но уже чувствуется, что на улице свежо. Местами даже прохладно. Сегодня после 12 нарисованы вот в прогнозе дожди, которые будут до вечера, и всего плюс 17-19. Но, впрочем, к прохладной погоде уже нужно потихоньку начинать готовиться. Все-таки не за горами уже и календарная осень. Через 5 минут узнаем, что хорошего на сегодняшний четверг обещают астрологи. Будет гороскоп на Радио Си.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».

0: Радио «Си» — золотые хиты. На часах 7.29 в центре Екатеринбурга плюс 14 сегодня днем до плюс 19. А сейчас на Радио «Си» новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак вооруженных сил Украины на объекты Wildberries. Предприниматели получат отсрочку по уплате налогов, страховых взносов. До конца года приостанавливаются налоговые проверки, пишет РИА. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать по 30 тысяч рублей в месяц до получения ими образования или до трехлетия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер. Заблудившихся в лесу супругов из Екатеринбурга, которые пропали возле деревни Воронина, нашли. С ними все хорошо, их нашли волонтеры. Об этом порталу Е1 сообщила знакомая семьи. Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Вместе с ним кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, сообщает телеграм-канал «Стархит». Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 14, небо над Екатеринбургом потихоньку затягивает тучами. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, после 12 небольшие дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду и плюс 17-19. Ну и в целом будет сегодня уже ощутимо прохладнее. В Первоуральске плюс 14-16, в Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 13-15, в Краснотурьинске плюс 11-13.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

0: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой ракетной опасности на территории Свердловской области.
1: Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 27 августа. На часах 7:37. И уже минут через 5 на Радио Си узнаем, когда открыли трассу Таврида, почему она так называется, и какая необычная пещера находится рядом с этой трассой. Узнаем минут через 5 на Радио Си.
2: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
4: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
5: А еще там дают подарки за покупку.

0: 2. 28 августа до полуночи забирайте автомобили Geely и BLG по себестоимости.
1: Реклама ООО «Ава Моторс». Предложение действует до 0 часов 0 минут 29 августа. Подробности в отделе продаж.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на «Космонавтов» от Победы до фронтовых бригад. На «Титова» от Братска до Рижского переулка. На «Большакова» от Цурикова до Московской. На «Машиностроителей» от площади Первой Пятилетки до проспекта «Космонавтов». И на «Московской» от Волгоградской до Щерса. Самые загруженные магистрали «Космонавтов». Центр «Восточная» в сторону ЖД вокзала и «Ленина» в сторону УПИ.
6: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.44 в центре Екатеринбурга. Плюс 14 сегодня днем, да, плюс 19. И после 12 небольшие дожди. А сейчас на Радио Оси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 августа 2020 года было запущено движение по трассе Таврида, соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь. Покрытие трассы инновационное, выдерживает жару и перепады температуры, есть барьерные ограждения и видеокамеры. Время в пути, например, от Керчи до Севастополя всего 2,5 часа. Имя Таврида автобан получил в честь старого названия Крыма. Так полуостров называли древние греки. По одной из версий, название произошло по имени народа, по-другой от греческого слова «таурос», то есть «бык», который мог быть культовым животным тавров. В Российской империи Крым называли «тавридой» вплоть до 20-х годов прошлого века. Во время стройки трассы местами находили исторические древности. Например, у поселка Зуи обнаружили карстовую пещеру с останками животных, которым больше 1,5 миллионов лет, в том числе саблезубых тигров, мамонтов и пещерных медведей. Чтобы пещеру сохранить, над ней соорудили мощную плиту и уже на нее возвели отрезок трассы. В часть пещеры пускают туристов. Там есть обзорные площадки, художественные экспозиции с останками древних животных. К комплексу можно подъехать на машине, а также туда ходит автобус из Симферополя.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио «Си».

0: Радио Си. Золотые хиты. 7.56. В Екатеринбурге в Свердловской области готовится ввести обязательную регистрацию собак. Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А после новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны. Номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Сегодня в Кировском. Колбаса вареная «Папа может». 99,99 за 300 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика» 214,99 за 900 миллилитров. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова, 4. 0+.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
10: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
11: Строим новое!
12: Ремонтируем любимое!
11: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 14, днем до плюс 19. На Радио СИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Сегодня утром в Свердловской области была объявлена ракетная опасность. Соответствующее сообщение появилось в начале 7 утра, но уже через полтора часа угрозу сняли. Отбой был дан в 7:36. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. В аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на полеты. В соседнем регионе Башкирии также утром вводилась ракетная и беспилотная опасность. Об этом сообщили региональные СМИ. Пишет Е1. В Тибете в районе схода оползня могли находиться россияне. Связь как минимум с 4 россиянами потеряна после масштабного наводнения в Непале. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве. Известно, что наши соотечественники находились в зоне бедствия. Еще одна группа из 8 россиян смогла благополучно перебраться в безопасный населенный пункт. Кроме того, российские граждане могли находиться непосредственно в районе схода оползня. Посольство России в Китае направила запрос местным властям для выяснения их судьбы. 18 екатеринбургских школ в этом году признали лучшими в России. Агентство РАЭКС опубликовало новый рейтинг. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ. В перечень вошли Сунцурфу, 9-я гимназия, 130-й лицей, Корифей, 13-я, 2-я, 155-я гимназия и другие. Также в рейтинге есть две школы из Свердловска области, Нижнетагильская политехническая гимназия и лицей из Лесного. В Свердловской области готовятся ввести обязательную регистрацию собак по аналогии с другими регионами. Подобная практика действует уже в Московской, Ленинградской, Рязанской, Амурской и других областях. Об этом рассказал директор департамента ветеринарии в Свердловской области Евгений Трушкин. Он отметил, что речь идет в первую очередь о регистрации животных, а не только о чипировании. Также Трушкин предполагает, что осенью будет принят федеральный закон об обязательной регистрации собак, пишет «Комсомольская правда». Основательница Wildberries Татьяна Ким уже в 5-й раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021 с 23 по 25 годы. В 22-м рейтинг не публиковался. На втором месте президент компании Intech Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. На третьем генеральный директор BFA Development Людмила Коган. У нее 1,250 млн. В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина. У нее 950 миллионов. Совокупное состояние участниц рейтинга за год сократилось на 6,8 миллиарда долларов. Доллар сегодня 84,28, евро 98,29.
0: А сейчас о погоде. На Радио СИ спонсор выпуска ООО «Опт и розница» компания «Сималэнд». В центре Екатеринбурга плюс 14, на улице прохладно. Сегодня днем облачно с прояснениями, после 12 небольшие дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду и плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Веермолл, проспект Космонавтов, 108D.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 27 августа. 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14. На улице свежо. А сейчас на Радио Оси станет жарко, потому что начинается вкусная игра. Разыграем традиционный промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила простые. Чтобы выиграть, нужно просто дозвониться на Радио Оси и рассказать, с кем вы можете разделить приз, кого хотите угостить или поздравить. На 3000 по промокоду можно много заказать. В общем, назовите адресата вашего доброго и вкусного поступка, и тогда получите промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Оси 235-103.7. Звоните прямо сейчас. А пока что узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Оси ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Росстат опубликовал данные о том, сколько автомобилей приходится на российские домохозяйства. В среднем по стране собственный автомобиль есть у 68 из 100. За последние два года цифра почти не изменилась, зато в два раза выросла статистика по мотоциклам. По итогам 2025 года на 100 домохозяйств приходится уже по два байка. Интересно, что жители сельской местности обеспечены личным транспортом лучше горожан. В селах на каждые 100 домохозяйств приходится 75 легковых машин, а в городах всего 65. Причин несколько. В мегаполисах развит общественный транспорт, каршеринг и такси, а во дворах – дефицит парковок. В селе же машина – это необходимость и нет проблем с парковкой, поэтому семьи часто держат по 2-3 автомобиля. Но и модельный ряд в селах попроще. Там выбирают авто по принципу проходимости и доступности ремонта. Можно констатировать, что в городе и в деревне два разных автомобильных мира.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Радио Оси с вами на часах 8.11. Минут через 10 на Радио Оси узнаем, где откроется выставка костюмов, в которых выступал Фредди Меркьюри. А еще мы подведем итоги вкусной игры на Радио Оси.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
6: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200

0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Московской от Волградска до Щерса. На Машиностроителей от площади Первопятилетки до проспекта Космонавтов. На Титова от Братской до Рижского переулка. И на Амундсена от Бардина до Волгоградской. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Космонавтов в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. На часах 8.17 у нас проходит вкусная игра, где мы разыгрываем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. И на этой неделе у нас такое творческое, но интересное задание. Нужно рассказать, с кем бы вы хотели разделить промокод на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов от Яндекс.Еды. Ну что, с кем можно разделить? С кем бы поделились таким прекрасным подарком? Рассказывайте по телефону 235-103.7. У нас есть звонок.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Дозвонился до вас.
0: Как вас зовут?
1: Андрей.
0: Андрей, где вы слушаете вкусную игру сейчас?
1: В машине.
0: У нас вот главное такое творческое задание на этой неделе. Рассказать, с кем сможете разделить промокод

0: Яндекс.Еды на 3000 рублей.
1: Ну, супруга это твоя любимая, конечно.
0: А у вас какой-то повод, может, есть или что-то еще?
1: Повод? Да, повод же всегда есть. Но мы вот в отпуск собираемся. Отметим отпуск.
0: А когда у вас?
1: Через недельку.
0: Куда собираетесь? Потому что у нас вот погода начинает портиться.
1: Ну, мы собираемся на наши юга, в сторону Геленджика, туда куда-нибудь.
0: А какую кухню предпочитаете?
1: Такую.
0: Ну, что, например? Ну, блюдо какое любимое у вас? Или у жены?
1: Люблю пасту. Жена любит манты, она любит грузинскую кухню она любит.
0: Шашлыки? Сациви?
1: Ну, шашлыки, да. Да, прям вообще классно.
0: Так, Андрей, как жену зовут?
1: Светлана.
0: Андрей, ну что, сможете порадовать, я думаю, жену и промокодом в том числе, жену Светлану. Поздравляю вас. Во-первых, с тем, что у вас отпуск уже собирается, это прекрасно. А еще вы получаете сегодня промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Спасибо большое.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. УГРН 118-774-603-5730, город Москва. Вкусная игра обязательно будет завтра. А еще обязательно поиграем в скором времени в день рождения каждый день. Минут через 5 начнем определять играющую дату. Телефон радио ИСИ прежний 235-103-7. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы для выставки передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которому он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон «Крылья Меркьюри» из клипа «Богемная рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 86-го. Выставка называется «Прекрасные вещи». Это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него – инструмент, помогавший удерживать внимание миллионов людей на стадионах.

0: Мне кажется, даже не фанаты Фредди Меркьюри могут с легкостью представить его мантию, корону, в которой он выступал, или крылья на «Богемской рапсодии» на обложке альбома. В общем, да, одежда привлекала внимание и продолжает это делать. Радуйся с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Тверка «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
8: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
2: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов. 569 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

Радио Си «Золотые хиты». 8.28 в Эхимурге на Радио Си начинается игра. День рождения. Каждый день скоро появится играющая дата. И если это будет ваш день рождения, нужно будет набрать 235-103.7 и, дозвонившись первым, получить билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто». 0+. Приз шикарный. Будьте внимательны. Телефон Радио Си 235-103.7. А в игре сегодня 16-е. Марта. Набирайте прямо сейчас 235-103.7, если вы родились 16 марта. Пробуйте, дозванивайтесь. 16 марта в игре, телефон радио Си 235-103.7.

0: Right snap.
1: Радиоси с вами на часах 8.31 в центре Екатеринбурга плюс 15. На радиоси новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик Атлант Екатеринбург, ЖК Сибирская Калина.
2: Доброе утро. Режим ракетной опасности был объявлен сегодня утром в Свердловской области. Он действовал менее полутора часов, в 7.30 был дан отбой. В аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на полеты. С 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения, пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. В школах Екатеринбурга осталось более 850 свободных мест в 10 классах. 150 человек могут принять в естественно-научных, 118 в гуманитарных. Также есть места в социально-экономических, технологических и универсальных классах, пишет «Новый день». Россияне стали на 90% чаще покупать европейские машины, чем год назад. Половина всего объема приходится на BMW и Volkswagen. Следом в списке лидеров идут Audi, Mercedes и Skoda, пишет Лента.ру. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 15, на улице по-прежнему прохладно, мягко скажем. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, после 12 небольшие дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду и плюс 17-19. В Каменске, Уральском и в Полевском тоже плюс 17-19, в Асбесте плюс 15-17.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. 8.37. В Екимурге на Радио Си проходит игра «День рождения каждый день». И сегодня с нами играет Тулькибаева Альфия. Альфия дома играет в «День рождения каждый день». Альфия, почувствовали, что сегодня на улице как-то свежо, прохладно?
1: Да, конечно, я это заметила, хотя пока еще из дома не выходила.
0: А как вы так заметили, что еще из дома не
1: выходила? Я просто посмотрела на градус.
0: А, понятно. Ну, вы к осени уже готовы, да? Морально?
1: Вообще-то да, наверное.
0: Еще пока не знаете. Ну ладно, проверим в ближайшее время. Тем более, что у нас вот похолодание идет постепенное, не сразу, не резкое. Альфия, у вас сегодня прекрасный повод для радости. Сегодня быстрее всех дозвонились на Радио Си и получаете билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто».
1: Спасибо вам большое. Очень рада.
0: И немного информации на правах рекламы. «Тут-то круто» приглашает ярко провести последние летние выходные и круто отметить День знаний. 1 сентября. Большой семейный праздник. 16 часов интерактивная программа, мыльные пузыри и мега-неоновая дискотека, конкурсы и подарки. А еще в августе крутая скидка до 28% на детские праздники. Подробности в парке развлечений «Тут-то круто» на сайте и в соцсетях «Тут-то круто» 0+.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играть мы любим, играем каждое буднее утро, так что завтра на Радио Си снова поиграем. На часах 8.38, минут через 5 на Радио Си заглянем во всемирную историю, узнаем, когда появился закон, запрещающий чиновникам брать взятки.
4: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: ТНФ-2026 представляет.
7: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-Экспо.
6: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
7: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
6: Билеты от 1890 рублей.
7: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
8: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: На радио «Сия» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на космонавтов от Таркинской до Челюскинцев. На Щербакова от Пронины до Лыжников. На Донбасской и Бебеля от Машиностроителей до Таватуйской. На Патриса Лумумбы и Зенитчиков от Военной до Палисадной. И на Титова от Братской до Рижского переулка. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Космонавтов в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
11: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8.44 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15. На улице прохладно. Сегодня днем всего до плюс 19 и после 12 небольшие дожди. А прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю и узнаем, какой единственный человек во времена Николая I не брал взятки. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 августа 1760 года российская императрица Елизавета издала указ о запрете чиновникам брать взятки, осудив в документе ненасытную жажду корысти. Феномен российского взяточничества связан с историей. В Древней Руси сложилась особая система оплаты труда должностных лиц – кормление. Население мест, куда князь отправлял наместника, должно было содержать его и платить пошлины за исполнение его обязанностей. Например, хочешь судиться – заплати, хочешь продать коня – тоже. Петр I ввел жалование чиновникам, чтобы они не золотили ручки, и пригрозил кнутом, конфискацией и даже казнью. Но после смерти Петра жалование отменили, и чиновники вернулись к кормлению. При Елизавете указ оказался формальным предупреждением. За взятки грозил лишь перевод на другую службу, понижение в чине, но увольняли редко. Бороться за взятками пытались и другие российские правители, но коррупция остается проблемой и сегодня. Ну а в 19 веке император Николай I с горечью говорил: «В этой стране не воруют, кажется, только один человек. Это я».
1: Реклама.
4: «Уралмаш» не будет прежним.
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
6: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио «Си» – золотые хиты. В Екатеринбурге 8.54, в центре города плюс 15. Как поменяется состав наставников в шоу «Голос дети»? Об этом на Радио «Си» в новостях через 5 минут. И еще узнаем, сколько стоит примерно загородный дом в России. Ну а с 9 до 10 на Радио «Си» будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. Через минуту музыка понятная без слов на Радио «Си».
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: 28 августа до полуночи забирайте автомобили Geely и BLG по себестоимости.
1: Реклама ООО «Ава Моторс». Предложение действует до 0 часов 0 минут 29 августа. Подробности в отделе продаж.
2: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва. Улица Тимур. Фунт. 11. Корпус 2. 0+.
3: 103.7 FM. Радио «Си».
4: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
5: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио России 103,7 FM. 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем до плюс 19. На Радио России новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня утром выли сирены. В регионе был объявлен режим ракетной опасности. Губернатор Денис Паслер сообщил об этом в 6 часов 11 минут. В сети есть видео из разных микрорайонов, где отчетливо слышен звук сирен. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, быть бдительными. Через час 20 власти дали отбой. Режим продлился менее полутора часов. В целях безопасности аэропорт Кольцово временно приостанавливал прием и отправку воздушных судов. Ракетную опасность сегодня утром объявили еще в 5 регионах России. Избирательные участки в Екатеринбурге уже вечером 17 сентября полиция и Росгвардия возьмут под круглосуточную охрану. Кроме того, предусмотрено создание резервных помещений для избирателей на случай возможных угроз, пишет «Комсомольская правда». Для обеспечения бесперебойной работы комиссии также подготовлены альтернативные источники электропитания, транспорта и средства связи. Охраной порядка также будут заниматься более 300 дружинников. Около объектов будут находиться патрульно-постовые наряды. Экипажи ДПС будут следить за безопасностью движения около избирательных участков, сообщили в мэрии. Новую дорогу построят на широкой речке. Как пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу мэрии, она протянется от перекрестка Репина Архангела Михаила до транзитной магистрали Пометаллургов. По ней можно будет комфортно ездить в сторону ВИЗа Правобережного. Пока конкретного названия у будущей дороги нет. Закончить все работы должны до 2045 года, но точные сроки городские власти пока не называют. Археологи уже обследовали небольшой участок, где пройдет первый этап строительства. И ничего ценного там не нашли. Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа составила 14 миллионов 300 тысяч рублей. Цены увеличились на 7%. Это связано с реализацией отложенного спроса при постепенно снижающейся ключевой ставке ЦБ и увеличении объемов выдачи сельской ипотеки. Еще одна причина – рост цен на строительные материалы и услуги, пишет газета «Коммерсант». Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Об этом сообщает телеграм-канал «Стархит». Вместе с Дмитриенко кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Дмитриенко стал самым молодым наставником в истории телепроекта. Съемки 13-го сезона стартуют 27 августа в Москве. Ведущими шоу снова будут Яна Чурикова и Валя Карнавал. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
0: А сейчас о погоде на Радио России. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня на жаркую погоду не рассчитываем. Будет облачно с прояснениями. После 12 начнутся небольшие дожди до вечера. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду и плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
4: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 27 августа. Вроде бы на календаре пока еще лето, а на улице откровенно холодно. В центре города плюс 15. Сегодня днем до плюс 19. Минут через 5 узнаем, что на сегодня обещают астрологи. А сейчас на Радио Си начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на спектакль «Голубая комната» для лиц старше 18 лет. Вопрос сегодня вот такой. Четверть опрошенных считает, что это вполне подходящий досуг для первого свидания. Чем они готовы заняться вместо прогулок и ресторанов? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно предположить, четверть опрошенных считает, что это вполне подходящий досуг для первого свидания. Чем они готовы заняться вместо прогулок и ресторанов? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-76850. 119-021 Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2, 0+.
3: Главное деловое событие осени в Тюмени.
4: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум «ТНФ». Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
3: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
4: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
3: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
4: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМ 47-720-305-866-8-16+.
5: Тут так круто! 1 сентября. В школу сходили? Теперь можно гулять. Дневник открываем, секреты узнаем. С героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто! Учеба потом! А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк «Тута круто» в ТРК «Комсомол». 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Пробка на Патриса Лумумбы и Зенитчиков от Рижского переулка до Палисадной. На Щербакова от Пронины до Лыжников. На Второй Новосибирской от Умельцева до Палисадной. На Восточной от Декабристов до Малышева. И на Донбасской Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Восточная в сторону ЖД вокзала, Космонавтов в центр.
1: Реклама.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9.15. Разгадываем невероятный вопрос на Радиоси. Четверть опрошенных считает, что это вполне подходящий досуг для первого свидания. Чем они готовы заняться вместо прогулок и ресторанов? Телефон Радиоси 235-103.7. Вот если не прогулки, не ресторан, то что на первом свидании? Что скажете вы?
1: Я хочу ответить на вопрос.
0: Давайте попробуем.
1: Давайте. Фильм. Люди смотрят фильм на первом свидании.
0: Четверть опрошенных считает, что фильм – это вполне себе нормально. Пойти в кино. А как же вот 2 часа, если фильм идет, например, да, сидишь просто с незнакомым человеком на первом свидании?
1: Ну и нормально. Вдруг он тебе не понравился. Хоть фильм посмотришь.
0: А, в этом смысле. Хорошо.
1: Конечно.
0: Ладно, пусть будет как вариант. Пока нет. Пока не фильм.
1: Все. Хорошо.
0: Спасибо. Еще звоните. Радиоси, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Я думаю, может быть, съездить за город на пикник.
0: Сразу же. Первое свидание и поехали за город.
2: А?
0: Не испугаетесь на первом свидании?
2: Нет, нет.
0: За город. Вечером.
2: Да, вечером. На шашлыки, конечно.
0: Слушайте, ну вы смелый человек. Хорошо, пусть будет как вариант, но пока далеко. Далеко.
2: Ага, далеко, ладно.
0: Спасибо.
2: Поняла, спасибо.
0: У нас что-то такое распространенное очень, потому что четверть опрошенных считает, что какой-то есть досуг вполне себе подходящий для первого свидания. Радиоси, алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
3: А может быть это поход на какое-нибудь мероприятие спортивное? Футбол, хоккей, что-нибудь такое, то есть вот... Боулинг, допустим.
0: Боулинг, интересно. Ну, боулинг хотя бы можно пообщаться. Все-таки первое свидание, да? А что-то смотреть, матч какой-нибудь, это, конечно, круто, но для первого свидания, возможно, кому-то зайдет. Но пока нет. Что-то нет, более распространенное. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп на сегодняшний четверг, 27 августа.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. У вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы, день окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы, день конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы. День, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы. Хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы. Перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги, у вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи, если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы, многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
0: Сколько, а самое главное, насколько хорошо вы сегодня спали ночью и как сон влияет на биологический возраст, поговорим минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 9.21. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Четверть опрошенных считает, что это вполне подходящий досуг для первого свидания. Чем они готовы заняться вместо прогулок и ресторанов? Телефон Радио Си 235-103.7. Это не поход на спортивное мероприятие, это не поход в кино, как мы уже выяснили, 235-103.7. Что скажете вы?
1: Я думаю, что люди идут в баню на первое свидание.
0: Ого, прямо вот четверть опрошенных считает, что баня — это нормально, да, для первого свидания?
1: Думаю, что да.
0: А это хотелось бы или действительно так сталкивались с этим?
1: Ну, не сталкивался, но думаю, что четверть людей готовы пойти в баню, чтобы познакомиться поближе.
0: Фантастические варианты тоже принимаем, но пока далеко, пока не угадали. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Еще звоните. Радио Си, алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: А может быть, если нужно общение, может быть, это вот эти штуки, где вот лазят вместе, ищут, то есть тут и пообщаешься, и чувство юмора, и помощь друг другу, прохождение.
0: Прохождение каких-то задач.
2: Квестов,
0: да. Ага. Что-то такое. Полазить. Ну нет, это уж прям не всякий согласится.
2: Не на первом,
0: да, уж точно. Там можно так налазиться. Пока нет. Пока мимо. Спасибо вам. Но, кстати, вот многие идеи, которые сегодня звучат, можно использовать на первом свидании, но почему бы нет? И вот последний вариант был, кстати, ближе всего к правильному ответу. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос, а сейчас на Радио Си поговорим о том, сколько нужно и можно спать.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Сколько времени вы сегодня спали? Ученые из Колумбийского университета опубликовали большое исследование о том, как сон влияет на нашу молодость. Главный вывод – и дефицит, и избыток сна ускоряют биологическое старение. Причем стареет не просто внешность, а практически все внутренние органы и иммунная система. Самыми здоровыми оказались люди, которые спят от 6,5 до 8 часов в сутки. Выход за эти рамки в ту и другую сторону тесно связан с расстройствами пищеварения и дыхательной системы. Недостаток сна также может способствовать депрессии, ожирению, диабету, гипертонии и болезням сердца. Ученые подчеркивают, сам по себе сон не старит, но его хронический сбой – индикатор скрытых проблем в организме. Итак, норма – спать от 6,5 до 8 часов.
0: Спать по 8 часов – это, конечно, хорошо, это правильно. Но есть коммунальные службы, которым вот не спится по ночам, которые могут на тракторе в 3 ночи убирать улицу. Сейчас наверняка эти ребята уже отсыпаются. От души пожелаю им спокойного сна. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
3: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
8: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 101. 667-807-79. Акция до конца августа.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Добрый день.
11: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и приксалин противовирусное 20 таблеток?
10: Такого не существует.
11: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
12: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
13: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
14: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
16: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
17: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
18: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
19: Телефон рекламной службы 235-09-05.
20: Радио Си.

0: На радио Си не забываем про музыкальные новинки. Только что Тейм, Импала и Дженни с песней «Дракула». 10:30 в Екатеринбурге в центре плюс 16. А сейчас на радио Си новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. Более 400 иностранных туристов пропали без вести в Непале после мощного наводнения. Организованных российских групп в Непале практически не было, говорят в Российском союзе туриндустрии. А вот в Тибете, который тоже пострадал, находились россияне, связь с четырьмя из них потеряна, передает ТАСС. Серьезное похолодание пришло на Средний Урал. Сегодня днем в Екатеринбурге еще плюс 18, завтра 13, в субботу 11 градусов. В горах на севере области в конце недели ожидается небольшой снег, сообщила главный синоптик Уралгидромета Галина Шипаренко. В центре Екатеринбурга нарисуют гигантский мурал с Николаем II. Он появится на фасаде здания Свердловск-Стата на Толмачева 23 и станет иллюстрацией достижений времени правления последнего российского императора. Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими. Им предлагают в среднем 215 тысяч рублей в месяц. Следом идут механики и гипсокартонщики. Причина – нехватка опытных специалистов при устойчивом спросе со стороны промышленности и строек. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня периодически над Екатеринбургом появляется солнце. Днем будет облачно с прояснениями. После 12 небольшие дожди до вечера. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду и плюс 17-19. В Первоуральске плюс 14-16. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 13-15. В Краснотурьинске плюс 11-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. 9.36. В Эхимурге на Радио Си продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Четверть опрошенных считает, что это вполне подходящий досуг для первого свидания. Чем они готовы заняться вместо прогулок и ресторанов? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Я бы хотела предложить такой вариант на первое свидание — сходить на мастер-класс.
0: На какой?
1: Ну, может быть, это будет рисование или лепка, или что-то такое, что можно и общаться, и делать вместе.
0: То, о чем мы говорим, тоже похоже на мастер-класс каким-то образом. И причем тут не нужно специальную одежду какую-то подбирать. Например, вот такую дам подсказку. Но это не мастер-класс, пока нет.
1: Хорошо, ладно.
0: Спасибо. Кстати, вот это тоже прекрасная идея для первого свидания. Радио Си, алло.
2: А может быть, банально просто на машине покататься?
0: А, на машине. А если машины нет?
2: Если нет, тогда просто гулять. Или в кафе, вот просто самое.
0: Рестораны нет. Рестораны у нас в вопросе прям звучат. Ни прогулки, ни рестораны. И давайте, ни поездки на машине.
2: Ни поездки.
0: Спасибо. 235-103-7, телефон Радио Си. Вот где-то проскальзывают очень хорошие идеи для правильного ответа, но пока подсказывать не буду, может быть, догадаемся. 235-103-7, продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си.

0: Оставайтесь с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 27 августа. В Екатеринбурге без 20:10 и уже минут через 5:10 на радио ИСИ заглянем во всемирную историю и узнаем, когда открыли трассу Таврида, что означает это название и какая необычная пещера находится рядом с этой трассой.
1: Реклама.

0: На «Металлургов 82» 28 августа до полуночи забирайте автомобили «Джили» и «Белджи» по себестоимости.
1: Реклама ООО «Автомоторс». Предложение действует до 0 часов 0 минут 29 августа. Подробности в отделе продаж.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: «Додо».
6: ООО «ДПЕ», город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
7: Первое – по-домашнему вкусно. Второе – всего 300 рублей за три блюда. И на третье – бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка» – комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню и скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка» – 227-27-28.
8: ИП «Панов Вадим Геннадьевич», ОГРНП 321-665-800-209-902.
9: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
10: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Большакова от 8 марта до Московской. На Московской от Волградской до Щерса. На Щербакова от Пронины до Павлодарской. На Восточной от Декабристов до Малышева. И на Донбасской Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской. Самые загруженные магистрали Репина из центра, Московская в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
11: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 9.47. В Эфимурге на Радио Си продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Четверть опрошенных считает, что это вполне подходящий досуг для первого свидания. Чем они готовы заняться вместо прогулок и ресторанов? Прогулки и рестораны мы уже обсудили. Обсудили поход в кино, на спортивные мероприятия. Вот у нас были прекрасные варианты. Поход на мастер-класс, например. 235-103.7, телефон Радио Си. Вот мастер-класс что-то похожее. Что скажете?
1: Алло, да, здравствуйте. А может быть это настольные игры?
0: Настолки? А у вас какие есть любимые?
1: Я не знаю, я в домино.
0: А в домино? Слушайте, ну в принципе да, позвать девушку на первое свидание и в домино с ней резаться. Класс.
1: Ну почему нет? Почему в карты можно поиграть? Можно в какие-то, я не знаю.
0: Конечно. Можно что-нибудь современное. Монополию можно взять еще, кстати.
1: Ну да, можно монополию.
0: А что еще? Есть еще вот, какие настолки вообще знаете?
1: Ну там вот разбирать, как она называется, эта игра-то вот эта, когда там разбираешь там пирамидку, чтобы кто последнего пойдет.
0: Бирюльки.
1: Ну что-то такое. Так?
0: Бирюльки, по-моему, нет?
1: Бирюльки, я не знаю, как она называется, да. Mm-hmm. Ну, как вариант.
0: Еще есть Дженга. Как вас зовут?
2: Меня зовут Сергей.
0: Сергей, а у вас на первом свидании какая активность была? Похожая какая-то? Игры?
2: Нет, это было давно. Мы просто прогуливались по улице.
0: Mm-hmm. Очень распространены, конечно, прогулки. Но вот четверть опрошенных считает, что, в принципе, настольные игры вполне подходящий досуг для первого свидания. Вот и все, разгадали. Поздравляю вас.
2: Спасибо.
0: Сергей, ну сейчас настолок полным-полно, на любой вкус. Есть и там ролевые игры, там манчкин какой-нибудь. Так, а вы любите спектакли, театры?
2: Да, у меня жена обожает.
0: О, супер. Сегодня как раз выигрываете пару билетов на спектакль «Голубая комната». Поздравляю вас.
2: Спасибо большое.
0: И немного информации на правах рекламы. Постановка рассказывает о бесконечном поиске идеала в мегаполисе через череду случайных встреч. Спектакль камерного театра в связи с ремонтом в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров. Так что спектакль состоится на сцене Дома офицеров 14 сентября для зрителей старше 18 лет.
2: А я Сергей Алексеев из «Ботаники». Отготовил невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
3: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 27 августа 2020 года было запущено движение по трассе Таврида, соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь. Покрытие трассы инновационное, выдерживает жару и перепады температуры, есть барьерное ограждение и видеокамеры. Время в пути, например, от Керчи до Севастополя всего 2,5 часа. Имя Таврида автобан получил в честь старого названия Крыма. Так полуостров называли древние греки. По одной из версий, название произошло по имени народа, по другой от греческого слова «таурос», то есть «бык», который мог быть культовым животным тавров. В Российской империи Крым называли «Тавридой» вплоть до 20-х годов прошлого века. Во время стройки трассы местами находили исторические древности. Например, у поселка Зуи обнаружили карстовую пещеру с останками животных, которым больше 1,5 миллионов лет, в том числе саблезубых тигров, мамонтов и пещерных медведей. Чтобы пещеру сохранить, над ней соорудили мощную плиту и уже на нее возвели отрезок трассы. В часть пещеры пускают туристов. Там есть обзорные площадки, художественные экспозиции с останками древних животных. К комплексу можно подъехать на машине, а также туда ходит автобус из Симферополя.
3: Реклама.
6: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
3: Радио «Си».

Радио «Си» – золотые хиты. На часах 9.59. Насколько увеличится до конца этого года мат-капитал в Свердловской области? Об этом на Радио «Си» в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. На Радио «Си» – оркестр «Поля Мариа».

0: Радио Си, 103,7 FM, 10:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 17, днем до плюс 19. На Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву. По словам президента США, этот визит является частью рутины. США работают над завершением конфликта на Украине, и из визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву 25 августа может что-то получиться, добавил глава Белого дома. Других деталей поездки Трамп раскрывать не стал. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа, а позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Джон Рэдклифф встречался в Москве с представителями российских спецслужб, пишет BFM. Бензин в отдаленные части Среднего Урала поставляется бесперебойно на основании еженедельных заявок муниципалитетов. Об этом сообщили в департаменте информполитики, на который ссылается Коммерсант. Для стабильного снабжения удаленных районов местным администрациям предписано регулярно направлять поставщикам данные о фактических остатках и потребностях. Такая практика позволяет компаниям корректно планировать логистику и объемы поставок с учетом специфики каждого района. Между тем, в Екатеринбурге сегодняшнее утро началось с привычных уже очередей на АЗС. Свердловские власти до конца года увеличат размер регионального материнского капитала до 800 тысяч рублей, заявил губернатор Денис Паслер. Ранее женщины могли получить выплату в 182 тысячи за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Однако после изменений средства будут направлять за каждого третьего и последующего ребенка. При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч, за шестого и каждого последующего 800 тысяч рублей. Изменения станут частью новой уральской демографической доктрины, сказал глава региона. В конце сентября в Екатеринбурге состоится 8-й открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». Его организуют камерные театры Екатеринбурга. В афише 13 спектаклей. Будут показаны знаковые постановки разных лет и несколько премьерных спектаклей. География фестиваля: Ереван, Москва, Нижний Новгород, Саров, Рубцовск. Напомню, впервые фестиваль прошел в 2018 году. По традиции, в этом году фестиваль состоится на нескольких театральных площадках города. На сцене Екатеринбургского театра «Кукол», «Коляда театра», театра современной хореографии «Провинциальные танцы», ЦСД и впервые на сцене «Дома офицеров». Москвичка выиграла 24 миллиона рублей в лотерею, пока стояла в очереди за кофе. Девушка ждала свой заказ с другом в кофейне и решила зайти в соседнюю точку с лотереями. Сначала они выиграли всего 200 рублей, а потом она на эти деньги купила другой билет и сорвала джекпот, сообщает РИА. Доллар сегодня 84,28, евро 98,29.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем облачно с прояснениями. После 12 небольшие дожди, до вечера ветер северо-западный. 5-10 метров в секунду и плюс 17-19.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вместе с вами. Сейчас узнаем, чего становится больше, автомобилей или мотоциклов. Спонсор «Минуты драйва» на радио Си ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Росстат опубликовал данные о том, сколько автомобилей приходится на российские домохозяйства. В среднем по стране собственный автомобиль есть у 68 из 100. За последние два года цифра почти не изменилась, зато в два раза выросла статистика по мотоциклам. По итогам 2025 года на 100 домохозяйств приходится уже по два байка. Интересно, что жители сельской местности обеспечены личным транспортом лучше горожан. В селах на каждые 100 домохозяйств приходится 75 легковых машин, а в городах всего 65. Причин несколько. В мегаполисах развит общественный транспорт, каршеринг и такси, а во дворах – дефицит парковок. В селе же машина – это необходимость и нет проблем с парковкой, поэтому семьи часто держат по 2-3 автомобиля. Но и модельный ряд в селах попроще. Там выбирают авто по принципу проходимости и доступности ремонта. Можно констатировать, что в городе и в деревне два разных автомобильных мира.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. День добрый, сегодня четверг, 27 августа, в центре города плюс 17. Где будет проходить выставка «Прекрасные вещи»? Это вещи, в которых выступал Фредди Меркьюри. Об этом минут через 10 на Радио Си. Через минуту Кид Ларой и Джастин Бибер с песней «Stay» на 103.7 FM.
1: Реклама.
4: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойный.

0: 21.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки. И финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург. Ленина 8. 0+.
8: Тут так круто! 1 сентября. В школу сходили? Теперь можно гулять. Дневник открываем, секреты узнаем. С героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто! Учеба потом. А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк Тут так круто в ТРК «Комсомол». 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции. Количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Радио Си, золотые хиты. Это Максим Леонидов и то, о чем можно поговорить в троллейбусе, в песне «Привет» на часах 10.18 в центре плюс 17. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и прекрасные вещи Фредди Меркьюри.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы для выставки передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которой он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон крылья Меркьюри из клипа «Богемная рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной.

из гастрольного тура 86-го. Выставка называется «Прекрасные вещи». Это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него – инструмент, помогавший удерживать внимание миллионов людей на стадионах.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радио СИ Capital Cities Safe and Sound. В Екатеринбурге 10:30, в центре +17. Впереди самый лучший день Григория Лепса. А сейчас на радио СИ новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать по 30 тысяч рублей в месяц до получения ими образования или до трехлетия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер. Заблудившихся в лесу супругов из Екатеринбурга, которые пропали возле деревни Воронина, нашли. С ними все хорошо, их нашли волонтеры. Об этом порталу Е1 сообщила знакомая семьи. Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак вооруженных сил Украины на объекты Wildberries. Предприниматели получат отсрочку по уплате налогов, страховых взносов. До конца года приостанавливаются налоговые проверки, пишет РИА. Основательница Wildberries Татьяна Ким в пятый раз подряд возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes. Журнал оценил ее состояние в 5 миллиардов долларов. Оно снизилось на 2 миллиарда из-за падения фондового рынка и атак БПЛА на склады ее маркетплейса. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга +17. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. После 12 и до вечера небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду и +17-19. В Полевском и в Каменске-Уральском тоже +17-19. В Асбесте +15-17.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим, это Everything But The Girl, Missin'. Затем Ургель без 20.11 в центре плюс 17. Сегодня четверг, 27 августа, и в этот день появился закон, запрещающий брать взятки. Какой единственный человек в стране при Николае Первом взятки не брал, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимофон, 11, корпус 2, 0+.
5: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город».
6: А еще там дают подарки за покупку

0: На «Металлургов 82» 28 августа до полуночи забирайте автомобили «Джили» и «Белджи» по себестоимости.
1: Реклама ПО «Авто Моторс». Предложение действует до 0 часов 0 минут 29 августа. Подробности в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: на радио C One Republic и одна из музыкальных новинок этого года Need Your Love. 10:46 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17. Впереди Нана с песней Lonely, а прямо сейчас на радио C заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО агентство недвижимости Riviera Invest.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 августа 1760 года российская императрица Елизавета издала указ о запрете чиновникам брать взятки, осудив в документе ненасытную жажду корысти. Феномен российского взяточничества связан с историей. В Древней Руси сложилась особая система оплаты труда должностных лиц – кормление. Население мест, куда князь отправлял наместника, должно было содержать его и платить пошлины за исполнение его обязанностей. Например, хочешь судиться – заплати, хочешь продать коня – тоже. Петр I ввел жалование чиновникам, чтобы они не золотили ручки, и пригрозил кнутом, конфискацией и даже казнью. Но после смерти Петра жалование отменили, и чиновники вернулись к кормлению. При Елизавете указ оказался формальным предупреждением. За взятки грозил лишь перевод на другую службу, понижение в чине, но увольняли редко. Бороться со взятками пытались и другие российские правители, но коррупция остается проблемой и сегодня. Ну а в 19 веке император Николай I с горечью говорил: «В этой стране не ворует, кажется, только один человек. Это я».
1: Реклама.
4: «Уралмаш не будет прежним!»
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «Риьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
1: Радио С.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. В Эктеморгебес 5.11, в центре плюс 17. К нам пришло серьезное похолодание. Когда будет первый снег? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио 7 новости и Елена Пипия.
1: Добрый день. Сегодня утром в Свердловской области объявляли ракетную опасность. Соответствующее сообщение появилось в начале 7 утра, но уже через полтора часа угрозу сняли. Отбой был дан в 7:30. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. В разных районах Екатеринбурга сегодня выли сирены, об этом рассказывали горожане. В аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на полеты. Ракетная опасность также была объявлена еще в 5 российских регионах. Десятки рейсов задержаны в аэропорту Кольцово из-за утренней ракетной опасности. Об этом свидетельствует онлайн-табло Екатеринбургской авиагавани. Задержан вылет самолетов в Москву, Стамбул, Бишкек, Казань, Минводы, Сочи, Петербург и другие города. С прилетом выбились из расписания рейсы из Сочи, Хургады, Бухары, Новосибирска, Калининграда, Абакана и других городов, сообщает агентство ИАН. Серьезное похолодание пришло на Средний Урал. Сегодня днем в Екатеринбурге еще плюс 18, завтра уже 13, а в субботу 11 градусов. В воскресенье температура начнет немного повышаться. Днем ожидается уже до плюс 13. В конце недели Уралгидромет пообещал на Среднем Урале первый снег. Правда, пока только в горах на севере региона. Снежинки там могут пролетать 28 и 29 августа, рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шипаренко. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах российских магазинов. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Она появится с 1 сентября. В Подмосковье археологи нашли клад времен сына и внука Дмитрия Донского. В Коломне при раскопках был обнаружен кувшин с серебряными монетами в количестве более 2500 штук. Монеты отчеканены при Василии I и Василии II. Предположительно, кувшин закопали в первой трети 15 века во время эпидемии чумы. Всего в сосуде было 13 рублей. На эти деньги в те времена можно было купить два дома или табун лошадей. Подобные серебряные монеты встречаются крайне редко, некоторых нет даже в нумизматических собраниях крупнейших музеев страны. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
0: А сейчас о погоде на радио Си. Спонсор выпуска ООО «Опт и розница» — компания «Сималенд». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем облачно с прояснениями, после 12 и до вечера небольшие дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду и плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималенде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветные бумаги.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималенд Вейермолл. Проспект Космонавтов, 108D.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радиосе Эд Ширан, чья песня «Bad Habits», пусть и про вредные привычки, но сейчас не про них, а про ту привычку, которая помогает нам проводить рабочие будни гораздо приятнее. Это, конечно, привычка слушать хорошую музыку и быть в курсе главных событий. Радиосе с вами, меня зовут Андрей Королев. День добрый, хорошего четверга, сегодня 27 августа. Впереди у нас город 312 с песней «Вне зоны доступа». Буквально через минуту на радиосе.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.

0: 228-92-21.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
5: Радио Си и Яндекс.Еда продолжают радовать вкусными призами. На этой неделе нужно просто дозвониться на Радио Си и рассказать, для кого вы хотите выиграть подарок. Ловите вкусную игру по будням после 8 утра и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности вкусной игры на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, УГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: радио Си музыкальные новинки. Это бразильский диджей-музыкант Алок и соул-певец Халид с песней Dive Into Me. 11.19 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17. Чувствуется, что к нам пришло серьезное похолодание. Смотрю в прогноз синоптиков на выходные, а там местами по области ноль и даже мокрый снег. Но тепло к нам, конечно же, вернется, хотя уже будет оно теплом осенним. Впереди Вивиан О'Хара и Адриан Сана «Too Late to Cry». Через полминуты Queen «A Kind of Magic» на радио Си.
1: Выборы 2026.
2: Я Виктор Чуприянов, кандидат в депутаты Государственной Думы, долгое время осуществлял правосудие в качестве народного судьи, преподавал уголовный процесс в юридическом институте, изучал вопросы обеспечения справедливости приговора с оправданием в части обвинения. Опыт судебной и научной работы в сфере правосудия позволяет сделать вывод о том, что государство не должно использовать правоохранительные органы для борьбы с гражданами России, имеющими иной взгляд на дальнейшее развитие общества.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это Зиверт и песня «Зеленые волны». 11.31 в Екатеринбурге в центре плюс 18. Впереди музыкальные ребята, Португал Демен и Найкед с хитом «Глайд». А прямо сейчас на Радио Си новости Елена Пипия.
1: Добрый день. Озон сообщил об атаках на свои объекты в Оренбурге и Уфе минувшей ночью. Пострадавших нет. Объект в Оренбурге уже возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока закрыт. В Кольцово из расписания выбились десятки рейсов на вылет и прилет из-за объявленной утром ракетной опасности. Пока действовала угроза с 6 до половины 8 утра, Екатеринбургский аэропорт не принимал и не отправлял самолеты, сообщает ЯН. Свердловский облсуд завтра рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в региональное ЗАГС-собрание. Иск подало Свердловское региональное отделение ЛДПР, сообщила пресс-служба областного суда. В Лос-Анджелесе открылся крупный аукцион по продаже реквизита из известных голливудских фильмов. За 4 дня организаторы торгов планируют продать около 1500 лотов. Среди них мяч Вильсон из фильма «Изгои», костюм кролика Фрэнка из фильма «Донни Дарка» и многие другие. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 18, на улице прохладно. Сегодня днем облачно с прояснениями, после 12 и до вечера небольшие дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, а температура воздуха плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

0: Радио Си Адриана Челентано, у которого есть и веселые, и очень мощные задумчивые песни, и те, и другие, кстати, оказываются всегда кстати. 11.44 в Екатеринбурге. На Радио Си песни появляются всегда не просто так. Впереди наша с вами золотая коллекция, а это, можно сказать, шедевры музыкальной истории. Послушаем в этом выпуске Джеймса Бланта, You Are Beautiful, чуть раньше у нас Enigma, и буквально через минуту Стиви Вандер, I Just Call to Say I Love You на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
1: Золотая коллекция. Радио 7.

0: Когда заканчиваются красивые слова, можно пользоваться красивыми песнями, например, вот этой «James Blunt, You Are Beautiful» в золотой коллекции «Радио Си». 11.56 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня вам, встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 12 на «Радио Си» с вами Леонид Филиппов. Через минуту музыка, понятная без слов, на «Радио Си» гитарист-виртуоз Виктор Зинчук.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Окружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Тирта Глобус. У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о длительной рассрочке на новостройки. Кабмин и ЦБ вышли на согласованное решение по этому вопросу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. В соответствии с законопроектом застройщик будет предоставлять дольщику такую рассрочку, при которой выплаты продолжаются и после ввода дома в эксплуатацию, а квартира до погашения долга остается в залоге у девелопера. При этом дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента ввода жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября следующего года. Свердловский облсуд рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание. Иск об отмене регистрации «Яблоко» подало Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР. Рассмотрение дела состоится завтра, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню, 10 августа Верховный суд отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина». В нем было указано, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию, имеет признаки экстремизма. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать 30 тысяч рублей в месяц до получения диплома или до 3-летия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения госнаград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, мера позволит девушкам спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка в период обучения на очной форме, пишет «Коммерсант». По словам губернатора, изменения станут частью новой уральской демографической доктрины. В Екатеринбурге продолжается прием в 10 классы. Остались места в 78 школах. Самое большое количество вакансий, 231 место, остается в универсальных классах, куда зачисление проводится без индивидуального отбора. Есть места и в профильных классах. И для десятиклассников нет территориальной привязки. Школьник может выбрать любую школу Екатеринбурга, где есть места, пишет «Комсомолка». Бейонсе пожертвует $1 миллион из личных средств на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Колумбии. Деньги направят на закупку продуктов и товаров первой необходимости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа в департаменте Чока. По оценке властей, стихийное бедствие затронуло 15 департаментов страны. Погибли более 300 человек. Свыше 31 тысячи домов было разрушено. Ранее сообщалось, что еще одна известная артистка, колумбийская певица Шакира, планирует профинансировать строительство 10 образовательных учреждений в Чока. Доллар 84,28, евро 98,29.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6, и завтра днем до плюс 15.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
2: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта, акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на Радио 7. Для слушателей

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что его Макс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения в этот четверг, 27 августа на календаре, и далее на радио «Си» русский размер.
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
7: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Дэвид Ашара. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь. И перед этим на радио «Си» музыка, понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Си», час дня в Екатеринбурге, на радио «Си» новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Озон сообщил об атаках на свои объекты в Оренбурге и Уфе. Склады были атакованы беспилотниками минувшей ночью. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорания также не было, сообщает ТАСС. Сотрудники складов были оперативно эвакуированы. Объект в Оренбурге уже с утра возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока остается закрытым. Поставки от продавцов не принимаются, но клиенты могут оформлять заказы, как обычно. Очередной дорожный инцидент с участием средства индивидуальной мобильности произошел в Екатеринбурге. Курьер на электровелосипеде накануне вечером сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на обычном самокате. ДТП произошло на пешеходной зоне в районе дома 49 по улице Дегенина. В результате жесткого удара школьница получила ушибы, ссадины. Ее доставили в 9-ю детскую больницу. Выяснилось, что тяжелых травм нет. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь и отпустили долечиваться домой, пишет газета «Ведомости». Региональное управление Федеральной антимонопольной службы внесло поставщика мантий для выпускников УРФУ в черный список. Заявление на компанию ООО «Терминал» антимонопольщикам написал сам университет. Как сообщили в ведомстве, установлено, что в апреле этого года УРФУ заключил договор с компанией «Терминал» на поставку 9000 комплектов торжественной одежды к выпускному вечеру. Однако поставщик отправил далеко не все. А в комплектах, которые все же привезли, отсутствовали галстуки. Качество швов и ткани отличалось от требований контракта. В итоге многие выпускники УРФУ остались без мантии и в университете решили полностью от них отказаться. Новую дорогу построят на широкой речке. Как пишет Е1 со ссылкой на мэрию, она протянется от перекрестка Репина Архангела Михаила до транзитной магистрали по улице Металлургов. По ней можно будет комфортно ездить в сторону Виза Правобережного. Пока конкретного названия в будущей дороге нет. Закончить все работы должны до 2045 года, но точные сроки городские власти пока не называют. Археологи уже обследовали небольшой участок, где пройдет первый этап строительства, и ничего ценного там не нашли. Россия и Индия обсуждают введение безвизового режима для туристических групп. Стороны определят дальнейшие шаги после переговоров, пишет газета «Известия». Россия может оказаться первой страной, с которой введут такой режим. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Доллар 84.28, евро 98.29.
0: И погоде на радио СИМ, спонсор ООО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 15.
2: Реклама. В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270 17 17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
6: На радио «Си» пять песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас вами ждут Патрисия Касс, Лана Дель Рей, Ян энд Бьютифул. Также будут Леонид Агутин, Анжелика Варум и Алекс Уоррен. И в самом начале Элтон Джон, «Believe».

0: занимала первую строчку в 2021 и с 23 по 25. В 22 рейтинг не публиковался. Журнал оценил состояние Ким в 5 миллиардов долларов. За год оно снизилось на 2 миллиарда из-за падения фондового рынка и атак БПЛА на склады маркетплейса. На втором месте рейтинга президент компании Интека Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда. Третье место занимает гендиректор БФА Девелопмент Людмила Коган, 1,250 миллиона. В первую пятерку также вошли частные инвесторы Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина, у нее 950 миллионов. Доллар 84,28, евро 98,29.
1: И погода на радио 7, спонсор ООО «Оптирозница», компания «Сималэнд». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 15.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветные бумаги.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Вирмол. Проспект Космонавтов, 108D.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Это Дэвид Гетта и Сиа и их совместная работа под названием «Let's Love» только что на радио Си в продолжении рабочего четверга. Меня зовут Леонид Филиппов, на часах 14:10, и далее обойдемся без лишних слов на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимурова, 11, корпус 2. 0+.
2: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
3: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРН ИП 321-665-800-39-902.
4: 47-46-45. Вот как быстро раскупаются новые чипы. И Теннет в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: В завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Келли Кларксон, Делен Радио Си, Моден Токен, Юра Нацелон. И перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си, 3 часа дня в Екатеринбурге, на Радио Си Новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. В аэропорту Анталии перронный автобус, который вез россиян, попал в ДТП, столкнулся с машиной наземных служб аэропорта. В автобусе находились пассажиры, прилетевшие рейсом из Москвы авиакомпании Turkish Airlines. Всего было более 200 пассажиров. Они в салоне упали друг на друга, но серьезных травм никто не получил. А вот оба турецких водителя госпитализированы с травмами. Глава внешней разведки России рассказал о недавней встрече с главой ЦРУ. По словам Сергея Нарышкина, он с Джоном Рэдклиффом обсуждали вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. По словам Нарышкина, ничего необычного в этой встрече не было. Других подробностей визита Рэдклиффа в Россию Нарышкин не привел. Напомню, директор ЦРУ прилетал в Москву 25 августа. Растет число жертв и пострадавших от наводнений и схода селя в Непале и в тибетском районе Китая. Более 1000 человек пропали без вести, большинство из них иностранные туристы, погибших более 200. Двое россиян сейчас числятся пропавшими без вести, местонахождение еще троих устанавливается. Об этом сообщило посольство России в Пекине. Дипломаты оказывают содействие российским гражданам, находящимся в зоне бедствия. Как говорит директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, в данный момент информации о нахождении уральских туристов в Непале и Тибете нет, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге продолжается прием в 10 классы. Остались места в 78 школах. Самое большое количество вакансий, 231 место, остается в универсальных классах, куда зачисление проводится без индивидуального отбора. Есть места и в профильных классах. И для десятиклассников нет территориальной привязки. Школьник может выбрать любую школу Екатеринбурга, где есть места, пишет «Комсомолка». В конце сентября в Екатеринбурге состоится 8-й открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». Его организуют камерные театры Екатеринбурга. В афише 13 спектаклей. Будут показаны знаковые постановки разных лет и несколько премьерных спектаклей. География фестиваля – Ереван, Москва, Нижний Новгород, Саров, Рубцовск. Напомню, впервые фестиваль прошел в 2018 году. По традиции, в этом году фестиваль состоится на нескольких театральных площадках города. На сцене Екатеринбургского театра «Кукол», «Коляда театра», театра современной хореографии «Провинциальные танцы», ЦСД и впервые на сцене «Дома офицеров». Доллар 84.28, евро 98.29.
0: И о погоде на Радио ИСИМ, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу без осадков, северо-западный ветер 4,9 метра в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 15.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
2: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио ИСИ отличная музыка для рабочего настроения. И только что Алан Уокер. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня четверг, 27 августа на календаре. На часах 15:10. В ближайшей музыкальной перспективе на радио ИСИ Юрий Шевчук и группа ДДТ. И сразу после Оливия Дин.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Управлять по-старому уже не работает.
5: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
4: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
5: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
4: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте за 4 дня.
5: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС Воротилинь, ОГН 107-720-305-866-8, 16+.
6: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
8: Добрый день.
9: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
8: Такого не существует.
9: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
10: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
11: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
12: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио «Си».
0: Угощать всегда приятно, а с вкусной игрой на радио Си вдвойне. На этой неделе по будням ловите после 8 утра вкусную игру. Просто дозвонитесь первым и расскажите, кого хотите угостить, поздравить или просто передайте вкусный привет. Тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов ваш. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
15: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Выборы 2026.
1: Я Лев Ковпак, действующий депутат Государственной Думы от Свердловской области. Знаете, что мне дали 30 лет трудового стажа? Понимание, что главное – это не обещание, а способность помогать здесь и сейчас. За спиной сотни реализованных проектов для медицины, образования и культуры. Веду благотворительную работу, поддерживаю ветеранов, детей, а также участников СВО. Буду и дальше работать на благо жителей нашей области.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Шабанов, кандидат от партии КПРФ. Каждый день люди вынуждены решать одну и ту же задачу – как свести концы с концами, чтобы хватало на самое необходимое – продукты, квартиру, лекарства, нужды детей. Это не должно быть ежедневной головоломкой. Я не обещаю легких решений, но я знаю, где тяжело. И буду работать, чтобы вернуть людям спокойную, нормальную жизнь. Евгений Шабанов, партия КПРФ.
0: Радио «Си».

0: Это Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» только что на Радио Си. На часах 15.32, далее на Радио Си Эва Макс, но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Взрыв автомобиля произошел сегодня в Санкт-Петербурге на Колпинском шоссе. Предварительно погиб один человек, еще один ранен. Причиной взрыва, по предварительным данным, стало заложенное самодельное взрывное устройство, пишет телеграм-канал «Шот». Улицу Краснофлотцев в Екатеринбурге закрывают до конца года. Участок от Донской до Шевской будет закрыт с 1 сентября по 31 декабря. Здесь будут модернизировать теплосети. Транспорт направят в объезд. Свердловский облсуд завтра рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в региональное заксобрание. Иск подало Свердловское региональное отделение ЛДПР, сообщает пресс-служба облсуда. Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Здесь Россия может стать первой. В настоящий момент в Индию без визы могут въезжать только госслужащие и дипломаты. Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Сим. За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в пятницу без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Это Александр Иванов, только что на Радио 7. На часах 15.42 и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Имани» и «Эрос Рамазотти», и в самом начале «Юритмикс» «Sweet Dreams».
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успею.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект». Екатеринбург. Ленина 8. 0+.
7: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Вы слушаете Радио ИСИ, 4 часа дня в Екатеринбурге, на Радио ИСИ новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В небе биржевой курс доллара сегодня превышал отметку 86 рублей. Это случилось впервые с 20 марта. Таковы данные торгов. Тем временем курс евро на российском межбанковском рынке превысил отметку 100 рублей впервые с 19 марта. Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что курс доллара к концу года может составить 95-100 рублей. При этом официальный прогноз кредитной организации составляет 85-90 рублей за доллар. Напомню, внебиржевой расчетный курс доллара является ориентиром для внебиржевого рынка, пишет «Москва-24». В Свердловской области снова начали расти цены на бензин, пишет РБК. По данным Свердловскстата, АЕ-92 вырос в цене примерно на рубль, средняя стоимость 69,36. АЕ-95 увеличился на 10 копеек до отметки 72,84 в среднем. Цены на дизтопливо и АЕ-98 не изменились, отмечает РБК. Последний месяц средние цены на дизтопливо, согласно официальной статистике, снижались, как и стоимость бензина марок АЕ-92 и АЕ-95. При этом в Свердловской области вновь появились сообщения об очередях на АЗС. При этом в Департаменте информполитики региона заявляют, что запас топлива есть и на АЗС, и на нефтебазах. Компании готовы продолжать адресные поставки в удаленные территории. Первый снег выпадет на севере Свердловской области уже в конце лета. Об этом рассказали в Уралгидромете. Мокрый снег с дождем ожидается в горах. Температура составит от 1 до 6 градусов. При прояснении заморозки до минус 2. В последние дни лета в Екатеринбурге будет прохладно. С 28 по 30 августа по ночам плюс 4,6. В воскресенье ночью плюс 2, плюс 4. Днем от 10 до 14 тепла. В субботу и воскресенье возможен дождь. Портал 66 отмечает, что лето этого года в Екатеринбурге стало рекордно дождливым. За сезон выпало 211% от нормы. Ученые говорят, что в России климат меняется в 4 раза быстрее, чем в остальном мире. В Екатеринбурге осенью запретят парковаться на 4 улицах. Знаки о запрете остановки, стоянки, а также таблички «Работает эвакуатор» установят на следующих участках. Улица Спутников, улица Цвиллинга, переулки Вечерний и Утренний. В мэрии сообщили, что это необходимо для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения пропускной способности, пишет Е1. И отмечают, что водители часто критикуют не только запреты на парковку, но и платные стоянки, число которых в городе постоянно растет. Платные места с почасовой и арендной платы организованы почти по всему центру Екатеринбурга. При этом с 20.00 до 8 часов утра машину там можно ставить бесплатно. Британский актер Руперт Грин вернется к роли Рона Уизли, отмечает издание «Нью-Йорк Таймс». Грин присоединился к актерскому составу бродвейской постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя», в которой уже был задействован исполнитель роли Драко Малфоя в оригинальной серии фильмов «Том Фелтон». Артист будет выходить на сцену со 2 февраля по 30 марта будущего года. Пьеса рассказывает о жизни главных героев культовой франшизы и их детей, которые отправляются в школу магии и волшебства Хогвартс, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,28, евро 98,29.
0: И о погоде на радио ИСИМ, спонсор АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 4,6 и завтра днем до плюс 15.
2: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Инна с хитом «Ап». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Далее на радио Си Константин Никольский и сразу после Том Уокер.
1: Реклама.
2: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: «Уралмаш» не будет прежним.
8: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
9: Комфортные планировки. Закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
10: Застройщик ОСЦ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио «Си».

0: принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете «Сималэнд» Веермолл, проспект Космонавтов, 108Д.
1: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Только что послушали Flying Decibels, The Road на радио Си, золотые хиты. Дальше серебро, дыши. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет. Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Скопление машин на космонавтов от фронтовых бригад до Мельковского переулка. На Сибирском тракте от взрывников до Лесотехнического университета. Плотно на Якате от реки Березовка до 13-го километра. Шевская стоит от Краснофлотцев до промышленного проезда. Артинская от Книжного переулка до проспекта Космонавтов. По магистралям самые загруженные сейчас это Восточная к ЖД вокзалу, Космонавтов в центр.
1: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Финал рабочего дня. Прекрасная музыка на радио Си для вас. Только что Эни, Флорес Секрет. Дальше золотая коллекция, наша музыкальная подборка. Слушаем Джем энд Спун, чуть раньше Марайя Керри, My All. А начнем золотую коллекцию с Modern Talking на радио Си.
1: Реклама.

0: Маками на Металлургов 82. 28 августа до полуночи забирайте автомобили Geely и LG по себестоимости.
1: Реклама ООО «Авомоторс». Предложение действует до наличия слов на минут 29 августа. Подробности в отделе продаж.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
6: Сегодня в Кировском. Кофе Нескафе Голд. 499,99 за 190 граммов от двух штук. Набор шоколадных конфет Ассорти. 259,99 за 183 грамма. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Возможно, как-то повлияла погода. Пробок в городе за минувшие полчаса стало прям ощутимо больше. 7 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу ЕКАТ от Березовского тракта до улицы Высоцкого, плотно на Космонавтов от Электриков до Мельковского переулка, Декабристов, Сибирский тракт, стоят от Бажова до Базового переулка, Московская от объездной дороги до Волгоградской, Гурзовская, Куйбышева от Белореченской до Луначарского. По магистралям самые загруженные: Восточная в обе стороны, Московская в центр, Космонавтов в центр.
8: Золотая коллекция. Радио Си.

0: С нами только что Jam & Spoon на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Хит начала 2000-х на старте «Mojo Lady». Насладимся им буквально через 8 минут, но прежде музыка понятная без слов. Мелодия «Strangers in the Night» Ричард Клайдерман.
1: Реклама. Сегодня в Кировском. Колбаса вареная «Папа может». 99,99 за 300 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика». 214,99 за 900 миллилитров. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
3: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
0: 103.7 FM.
7: Радио
0: Си. На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер Александр Новак. На заседании с участием представителя Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний он призвал контролировать состояние запасов, а также бесперебойную работу логистической инфраструктуры. Ранее вице-премьер заявлял, что несколько российских нефтеперерабатывающих заводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также недостаток бензина на внутреннем рынке России – власти планируют компенсировать, в том числе за счет импорта, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС и на километровые очереди на заправках, где он появляется. Стоять за бензином приходится по часу-два, пишет Ядин, публикует видео из Екатеринбурга, очередей на заправке «Газпрома», в частности, на проспекте Космонавтов и на Серовском тракте. Автомобилисты отмечают, что появились очереди даже на АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр и больше. На Эльмаше в Екатеринбурге продлили перекрытие на улице Краснофлотцев. До 30 августа закрыт участок от Донской до Таганской. С 1 сентября по 31 декабря закроют отрезок Краснофлотцев от Донской до Шевской. Там модернизируют магистральные теплосети. Из-за новых перекрытий до конца года сохранится уже измененная схема движения троллейбуса номер 33, а также двух автобусов номер 41 и 68, пишет Ядин. Самолет, летевший из Египта в Москву, экстренно приземлился в Екатеринбурге. Пассажиры находятся в здании аэропорта Кольцово. Рейс в столицу отменен. Уральская транспортная прокуратура начала проверку отмены рейса, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Борт компании Nesma Airlines вез в столицу туристов с курорта Шарм-эль-Шейх. Свердловский облсуд рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в Свердловское заксобрание. Иск подали члены регионального отделения ЛДПР. Рассмотрение дела состоится 28 августа в 11.00, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню, 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина». В нем было указано, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и имеет признаки экстремизма. 5 модных приемов на осень назвали эксперты. Так редакторы школы бизнес-образования Fashion Factory School советуют россиянкам сочетать в одном образе по две рубашки. Такой наряд будет теплым и актуальным. Также, по мнению специалистов, удачно смотрятся брюки с прямым или широким силуэтом в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуально сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Для более сложного образа эксперты советуют взять жилет и жакет близких оттенков, но разных фактур. Еще одним модным приемом они называют длинные перчатки из гладкой кожи, а также браслеты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам облачный с прояснениями день, будет преимущественно без осадков, ночью до плюс 6, днем плюс 12-14.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
4: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю всем прекрасного вечера. Вы в компании Radio C. У нас только что Моджо, Леди. К музыке скоро вернемся, пока же минута драйва на Radio C. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Cherry Tenet, автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в китайском Чанду проходит крупнейший автосалон. Главный тренд – автопром перестал соревноваться в динамике разгона и переключился на гонку процессоров. Самые интересные придумки на данный момент. Концерн BYD представил спортбэк Denza Z9 с технологией беспилотного дрифта. Электроника здесь управляет заносом в экстремальном режиме. А марка Rowy показала первый в мире серийный автомобиль со встроенной большой языковой моделью, которая ведет осмысленный диалог даже без доступа в интернет. Достаточно сказать: «Мне душно, и кажется, я засыпаю». И автомобиль не просто активирует обдув холодным воздухом, а включит бодрящий трек, предложит маршрут до ближайшей кофейни и начнет поддерживать диалог, чтобы водитель не уснул. Но главной сенсацией стали лазерные радары нового поколения с искусственным интеллектом от Huawei. Каждую секунду лидар выпускает миллионы лазерных лучей. Они отражаются от объектов, бортовой компьютер замеряет скорость их возвращения и мгновенно строит трехмерную карту пространства вокруг машины, которая становится способной видеть дорогу в полной темноте на 300 метров вперед. В любой ливень, туман и снегопад система заметит даже кирпич или бродячую кошку. Западные производители признают: электронику такого уровня они вынуждены закупать в Китае.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам облачный с прояснениями день, будет преимущественно без осадков, ночью до плюс 6, днем плюс 12-14.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
10: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
12: А еще там дают подарки за покупку.
13: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это декабристов. Сибирский тракт от Бажова до Лесотехнического университета. Плотно на Березовском тракте Трудовой улицы от Горького до Мурзинской. Маневровая стоит от Монтажников до Таватуйской. Щербакова от Пруниной до Павлодарской.
14: Реклама.
15: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
16: Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: Радио Си 103.7 FM.

0: С нами только что Морган Уоллен, Love Somebody, на Радио Си, музыка, которую мы любим. От современных хитов переходим к музыке, проверенной временем. У нас впереди медляк Криса Дебурга, девушка в красном, Lady in Red.
1: Реклама. Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Спокойно, товарищи. Без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
5: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8. 0+.

0: Акции на «Металлургов-82». 28 августа до полуночи забирайте автомобили «Джили» и «Белджи» по себестоимости.
1: Реклама ООО «Авомоторс». Предложение действует до 0 часов 0 минут 29 августа. Подробности в отделе продаж.
2: Сегодня в Кировском. Сметана Полевское. 119,99 за 500 граммов. Макаронные изделия «Макфа» в ассортименте. 59,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: пара «Милая» на радио Си, музыка, которую мы любим. Леони и Клам Скотт на старте. Слушаем песню «Stay» через 3 минуты. Сейчас же интересная тема, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле. Если всю воду, содержащуюся в Байкале, разделить на всех жителей России, то на каждого придется по 2773 железнодорожных цистерны, по 60 тонн каждая. Сегодня Байкал. Возраст Байкала оценивается в 25-35 миллионов лет. Обычно жизненный срок озер не превышает 10-15 тысяч лет. В Балтийскому морю, например, всего около 4 тысяч лет. С глубиной 1642 метра Байкал является самым глубоким озером на Земле. Это больше, чем глубина многих земных морей. Глубина Байкала объясняется тем, что озеро образовалось в тектоническом разломе, который постепенно заполнился водой. Штормы на Байкале бывают не хуже, чем на морях. Волны могут достигать 4 метров в высоту. При одних и тех же погодных условиях на Байкале всегда дуют одни и те же ветры, которые имеют собственные имена. Например, Сармак, Култук, Низовик и знаменитый Баргузин. Зимой толщина льда на Байкале достигает 1 метра, а в заливах может доходить до 2 метров. С января по май Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка протяженностью 15-20 километров в истоке Ангары. Несмотря на все это, Байкал – рекордсмен по количеству солнечных дней в году. Там бывает до 2524 солнечных часов, что больше, чем на черноморских курортах. 90% всей биомассы Байкала приходится на эпишур – рачков размером всего 1,5 мм, которые могут светиться в темноте. Именно благодаря их жизнедеятельности байкальские воды так чисты, эпишуры питаются водорослями. Если бы кто-нибудь захотел продать всю воду из Байкала, то ее стоимость составила бы примерно 236 триллионов долларов по нынешним деньгам. Мы привыкли, что Байкал только один. Но на самом деле в России есть еще более десятка малых озер с названием Байкал. Большинство из них получили свое имя из-за созвучия с местными финно-угорскими, тюркскими или самодийскими языками. И еще одно озеро Байкал есть в Казахстане. И что на первом месте? В будущем, примерно через 20-30 миллионов лет, Байкальский рифт, то есть тектонический разлом, в котором находится Байкал, может раздвинуться настолько, что Сибирь расколется. Тогда Байкал соединится с океаном и превратится в настоящее море.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Реклама. Хороший способ поднять себе настроение с самого утра – поиграть во вкусную игру на Радио Си. Кстати, можно порадовать еще и близких, друзей и коллег, ведь чтобы получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов, нужно просто дозвониться до Радио Си и рассказать, для кого хотите выиграть подарок. Играем по будням после 8 утра. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Дальше на Радио Си золотая коллекция. Для вас Нелли Фуртадо, Майкл Джексон и Pet Shop Boys.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
5: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
6: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
7: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Тут так круто. Да, 1 сентября. В школу сходили? Теперь можно гулять. Дневник открываем, секреты узнаем. С героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто. Учеба потом. А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк Тут так круто в ТРК «Комсомол». 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
0: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Яндекс.Карты показывает 7 баллов. Отмечу скопление машин на Декабристов на Сибирском тракте от Бажова до Лесотехнического университета. Плотно на ЕКАДе от 19 километра до 13. Березовский тракт, Трудовая, стоят от Горького до Мурзинской. Бебеля, Донбасская от Технической до Суворовского переулка. Маневровая от Монтажников до Таватуйской улицы. По магистралям самые загруженные Репина из центра, Космонавтов в центр, Восточная к ЖД вокзалу.
1: Радио Си 103.7 FM.
11: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
12: Здоровье – ключ к счастью.
13: Медицинский центр «Шанс».
12: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
13: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Нелли Фуртадо на Радио Си в золотой коллекции часа. С нами дальше Сюзан Века. Предлагаю насладиться хитом «Tom's Diner» через 8 минут, а раньше музыка, понятная без слов. Майк Олдфилд на Радио Си.
1: Реклама.
2: ТНФ-2026 представляет.
1: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
1: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт Нуар 95 граммов 569 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темповые Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А кружка с квасом.
10: С кефиром вообще-то.
11: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
12: ТРК «Глобус». У нас так принято.
11: Щербакова 4. 0+.
13: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
14: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
15: «Белджи». Надежность в движении.
16: 103.7 FM. Радио Си.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си.
1: Добрый вечер. Число спасенных после наводнения в Непале иностранных туристов увеличилось до 31. Среди спасенных двое граждан России, сообщила пресс-служба управления по туризму Непала в соцсети X. Среди спасенных также граждане Индии, Южной Кореи, США, Италии, Болгарии и Швейцарии. Всего пропавшими без вести числятся 667 человек, 127 из них непальцы. Спасательная операция продолжается, пишет Коммерсант. Повреждения от силевых потоков зафиксировали в 6 районах Непала и Тибетском автономном районе. В Непале и Китае погибли свыше 350 человек. 5 россиян получили сегодня травмы в результате ДТП в аэропорту турецкого курорта Анталья. Перронный автобус попал в аварию по дороге от самолета в терминал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Генконсульство России в Анталье. Среди пострадавших 3-летний ребенок. Дипломаты добавили, что россиян доставили в госпиталь. Обошлось без серьезных повреждений. Состояние пострадавших стабильное. В Свердловской области идут заморозки пока только на севере региона. В горах 28-29 августа выпадет мокрый снег, говорится на сайте Уралгидромета. Температура на севере области в пятницу и выходные составит от 1 до 6 по ночам, при прояснении до минус 2 градусов. В Екатеринбурге тоже будет прохладно. В субботу ночью плюс 4-6, в воскресенье всего плюс 2, плюс 4. Днем в выходные от 10 до 14 тепла и возможен небольшой дождь. Портал 66 отмечает, что лето этого года в Екатеринбурге стало рекордно дождливым. За сезон выпало 211% от нормы, 506 миллиметров осадков. Больше было только в 1937 году, 520 миллиметров дождя за лето. Комиссия Свердловского управления Федеральной антимонопольной службы внесла в черный список поставщика мантии для выпускников УРФУ. Заявление на компанию ООО «Терминал» написал сам ВУЗ, сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС. Установлено, что в апреле текущего года Уральский федеральный университет заключил с этой компанией договор на поставку более чем 9000 комплектов торжественной одежды к выпускному вечеру. Но поставщик отправил неполный объем товара. Многие студенты остались без мантии. ВУЗу пришлось полностью от них отказаться. ООО «Терминал» внесено в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года, пишет Коммерсант. Мультфильм «Маша и медведь» стал мегапопулярным в Индонезии благодаря удачному сочетанию юмора и универсальных ценностей дружбы. Об этом рассказала специалист по коммуникациям Университета Индонезии, соавтор исследования о мультсериале «Тера Видьясути». Локализованный YouTube-канал проекта насчитывает примерно 6 400 000 подписчиков, более 5 миллиардов просмотров. По словам индонезийского специалиста, отношения главных героев строятся на доверии, принятии и искренней дружбе. Эти ценности близки индонезийской культуре. С ее акцентом на семью и заботу о ближних. А эмоции, шутки, сюжеты, мультика понятны детям независимо от языка, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на пятницу обещают нам облачный с прояснениями день, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 6, днем до плюс 14.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Давайте разыграем классную книгу. Называется она «Виномания. Наглядный путеводитель по винному миру» от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора» 18+. Чтобы ее выиграть, достаточно третьим дозвониться по нашему номеру радио Си 235-103.7. Играем в третий звонок. Набирайте прямо сейчас 235-103.7.
2: Реклама.
3: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: 228 92 21.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу скопление машин на Декабристов на Сибирском тракте от Бажова до Лесотехнического университета. Плотно на Челябинском тракте от Димитрова до ЕКАДа. Здесь скорость потока 2 км в час. Мягко скажем, не быстро. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Маневровая от Монтажников до Таватуйской. Титова от Сухолужской до Рижского переулка. По магистралям самые загруженные это Восточная к ЖД вокзалу, Московская в центр.
5: Реклама.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным, стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Давайте посчитаем до трех и будем вручать приз от Радио Си. Играем в третий звонок.
1: Добрый вечер, Роман.
0: Вы номер один.
1: Ура, круто.

0: производства.
1: Зато потом зимой, наверное, будете радоваться. Откроете баночку,
0: конечно,
1: с чем-нибудь.
0: Конечно, буду радовать себя, детей своих, друзей своих.
1: Давайте я вас сейчас порадую, чтобы немножко приободрить вас. Вручу книгу. Называется она «Виномания. Наглядный путеводитель по винному миру. 18+». Вы третий дозвонились. Поздравляю.
0: Здорово. Спасибо большое. Город Екатеринбург, привет. Здесь Радио Си самые лучшие.
1: Ну и напоминаю, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Завтра на Радио Си также будем играть в третий звонок. Ну а через минуту у нас Крис Ри. On the beach.
2: Реклама.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
2: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+». Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+». Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
5: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
8: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: «Додо».
11: ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
12: Баб, снег!
13: Погода портится.
12: Почему мы так медленно едем?
13: Чтоб не попасть в аварию.
12: В кино опоздаем.
13: Выберем другое.
12: Не хочу другое.
13: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
12: Баб, давай помедленнее.
14: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Gangsta's Paradise. Coolio на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше Лиз Маккларен, также включая Мелани Си, I Turn to You, а начнем нашу музыкальную подборку с Глена Медейроса на Радио Си.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам за завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Скопление машин на Сибирском тракте от Восточной улицы до Лесотехнического университета, плотно на Челябинском тракте от Димитрова до ЕКАДа. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской, маневровая от Монтажников до Таватуйской, Верхотурский проезд от ЕКАДа до ЖД Эстакады. По магистралям самые загруженные сейчас это Восточная к ЖД вокзалу, Московская в центр.
6: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Влюбленная женщина. Лиз Маклэрон на радио Си в золотой коллекции часа. Ace of Base дальше, Wonderful Life. А сейчас музыка, понятная без слов. Для вас Эннио Морриконе на радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева на радио Си.
1: Добрый вечер. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер России Александр Новак. Он также призвал не допускать ценовых скачков на всех уровнях, сообщили в правительстве России по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. В нем участвовали представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний. Ранее вице-премьер заявил, что несколько российских нефтезаводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также власти планируют компенсировать нехватку автотоплива за счет импорта бензина, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС, а также на километровые очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится по часу, два-три, пишет Я-1, ссылаясь на рассказы таксистов и автомобилистов. Появились очереди даже на независимых АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр и больше. Между тем, в департаменте информполитики области ранее сообщили о том, что запасы бензина в регионе есть и на АЗС, и на нефтебазах. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России, рассказал мэр Алексей Орлов. Он отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детсадов на 2600 мест и 13 школ, рассчитанных почти на 13 тысяч учеников. Все учебные учреждения города уже прошли проверку готовности. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников, пишет «Новый день». В России введут длительную рассрочку на новостройки законодательно. В ближайшее время в Госдуму внесут соответствующий законопроект. На согласованное решение по этому вопросу вышли Кабинет министров и Центробанк. Согласно документу, застройщик будет предоставлять дольщику рассрочку, при которой выплаты можно продолжать и после ввода дома в эксплуатацию. Дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента получения разрешения на ввод жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027-го. Пишет агентство ТАСС. Так называемая радиостанция «Судного дня» передала 19 сообщений за день. Дата вошла в пятерку дней с самым активным выходом в эфир с начала года, пишет агентство ТАСС. Первое сообщение прозвучало около 7 утра по московскому времени. Это был музыкальный термин «подголосок». Далее, с разной периодичностью, станция передала еще 18 слов, в том числе словоформы «скипократ», «во за руль» и «бунтолет». С 1970-х радиостанция вещает на коротких волнах, закодированные сообщения – официального подтверждения ее предназначения нет, отмечает «Москва-24». Официальный курс доллара сегодня 84,28, евро 98,29.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Опт и розница», компания «Сималэнд». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам облачный с прояснениями день, преимущественно без осадков, ночью в Екатеринбурге плюс 4-6, днем плюс 12-14. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветные бумаги.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Вермол, проспект Космонавтов, 108D.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами только что Ace of Base – Wonderful Life. На Радио Сим – музыка, которую мы любим. Сейчас давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Си. Спонсор «Минуты драйва» ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» – «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На этой неделе в китайском Чанду проходит крупнейший автосалон. Главный тренд – автопром перестал соревноваться в динамике разгона и переключился на гонку процессоров. Самые интересные придумки на данный момент. Концерн BYD представил спортбэк Denza Z9 с технологией беспилотного дрифта. Электроника здесь управляет заносом в экстремальном режиме. А марка Rowy показала первый в мире серийный автомобиль со встроенной большой языковой моделью, которая ведет осмысленный диалог даже без доступа в интернет. Достаточно сказать: «Мне душно, и кажется, я засыпаю». И автомобиль не просто активирует обдув холодным воздухом, а включит бодрящий трек, предложит маршрут до ближайшей кофейни и начнет поддерживать диалог, чтобы водитель не уснул. Но главной сенсацией стали лазерные радары нового поколения с искусственным интеллектом от Huawei. Каждую секунду лидар выпускает миллионы лазерных лучей. Они отражаются от объектов, бортовой компьютер замеряет скорость их возвращения и мгновенно строит трехмерную карту пространства вокруг машины, которая становится способной видеть дорогу в полной темноте на 300 метров вперед. В любой ливень, туман и снегопад система заметит даже кирпич или бродячую кошку. Западные производители признают: электронику такого уровня они вынуждены закупать в Китае.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Вы слушаете Радио Си, дальше Purple Disco Machine. Substitution. Немного взбодримся в этот прохладный вечер.
1: Реклама.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Уралмаш не будет прежним!
7: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
8: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
7: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
9: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Выборы 2026.
1: Радио Си предоставляет бесплатное время для дебатов для партий, которые участвуют в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Напоминаю, регламент 25 минут предоставляется тем, кто заявился на дебаты. Сегодня должны дебатировать партия ЛДПР, партия пенсионеров, коммунисты России и партия Зеленые. Из всех представленных только представитель ЛДПР, извините за тавтологию, у нас в студии Андрей Бургарт.
2: Добрый день.
1: ЛДПР. Здравствуйте.
2: Спасибо большое, что пригласили. Ну, для меня действительно важно пообщаться с вами и рассказать о той программе, с которой мы идем. Начну, наверное, с самого важного, да, потому что многие люди устают от политики. Для меня политика в первую очередь это общение с людьми, с нашими соотечественниками. Поэтому большую часть времени я провожу, находясь в поездках по нашей с вами замечательной Свердловской области, по Уралу, по малым городам, по деревням, общаясь с нашими гражданами, смотрю, какие сложности, с какими проблемами они сталкиваются, беседую и, соответственно, думаем, чем мы можем им помочь, и тем самым собирая вот эти указы нашего простого уральского соотечественника, все это дело переводим уже на бумагу для того, чтобы дальше это нести в Государственную Думу. Значит, проблемы есть, безусловно, проблемы есть. В основном все проблемы, как мы понимаем, связаны с тем, что не хватает финансирования, не хватает денег для того, чтобы привести в порядок коммунальные сети, построить новые школы, сделать так, чтобы врачам, людям, учителям было хорошо и качественно жить. Потому что, как говорил Леонид Эдуардович Слуцкий, Россия больше, чем Москва. Здесь точно так же на Урале у нас Свердловская область и Екатеринбург, соответственно, понимаете, да? То есть нельзя забывать о малых и средних городах, потому что величие нашей с вами Родины как раз-таки формируется, исходя из того, как хорошо, насколько хорошо жить в небольших городах, в деревнях нашим с вами соотечественникам.
1: Почему Свердловская область?
2: Свердловская область. Все достаточно просто. У меня корни. Есть такой исторический факт. Изначально я родился с фамилией Малышев. Это фамилия моего отца. Малышев, сами понимаете, да, уральская фамилия. Вот. Когда я уже стал чуть взрослее, на семейном совете, поскольку есть еще братья, кто будет продолжать мою фамилию, я взял, было так принято, да, вот есть семейный совет. Вот мы тоже, поскольку есть и казачьи корни у меня, решили, что я буду с гордостью носить фамилию Бургарт. Это фамилия из донского казачества. Вот. Поэтому для меня Урал – это мои корни, это моя родина. Ну и, безусловно, я считаю, что Урал – сильная Россия может быть только, когда сильный Урал. Это в первую очередь, да.
1: Как его сделать сильным? Вот пункты программы, потому что слова-то красивые, как всегда, но вот что сделать нужно, в том числе с финансовой точки зрения, вы правильно сказали, про финансы, что нужно сделать так, чтобы здесь было хорошо?
2: Мы идем с программой. Изначально партия ЛДПР всегда поднимает и не боится поднимать те вопросы, которые многие другие боятся. Так делал Владимир Вольфович Жириновский, так делает Леонид Эдуардович Слуцкий. У нас есть конкретное предложение. Если мы говорим о финансах, то назовем это налоговым реверсом. Деньги, которые заработали в регионе, должны в большей своей части оставаться в регионе. Что я имею в виду? Когда мы говорим о Свердловской области, постоянно звучит одна и та же фраза. Не хватает денег. Не хватает денег на сети, на дороги, на школы, на транспорт, на развитие малых городов. У нас возникает вопрос, а вот что, Свердловская область разве мало зарабатывает? Нет, конечно же. Урал – это один из крупнейших промышленных центров страны. Здесь работают заводы, предприятия, малый и средний бизнес. Все платят налоги. Урал зарабатывает достаточно денег. Значит, возникает вопрос, куда эти деньги уходят и как ими распоряжается. Вот по данным налоговой службы, за 2025 год на территории Свердловской области было собрано, внимание, 934 миллиарда рублей. Угу. Почти триллион рублей за один год. Из них около 439 миллиардов, это почти 47%, ушло в федеральный бюджет. То есть регион работает, производит, зарабатывает. А потом муниципалитет идет искать деньги на трубу, город просит деньги на дорогу, район ждет программу, чтобы отремонтировать школу. Соответственно, конкретное предложение изменить эту систему, что-то неправильно устроено. Мы считаем, что не менее 70% налогов, собранных на территории Свердловской области, должны оставаться в регионе и в муниципалитетах. Если взять уровень налоговых поступлений за 2025 год, при такой модели Свердловской области будет оставаться порядка 654 миллиардов рублей. Разница достаточно существенная. Это 160 миллиардов в год. Вот представьте, при развитии нашей промышленности за 5 лет это почти триллион рублей. Значит, ну, 70% это на самом деле не такая уж и цифра,

0: попасть к врачу? Можно ли сделать так, чтобы ребенок учился не во вторую там, или в третью смену, а чтобы, соответственно, обучение было нормальное, как, вот, как мы изначально привыкли, да? Вот. Соответственно, ну, конкретный пример, допустим, вот средний износ коммунальных сетей в области составляет порядка 51%.
1: Мы столкнулись этим летом с серьезной проблемой. Конечно. С коммунальными сетями. Так.
0: Конечно. Ну, вот представляете, полное обновление изношенных коммунальных сетей любой инфраструктуры оценивается примерно в 164 миллиарда рублей. То есть фактически за один год с налоговым реверсом можно будет обновить всю коммунальную инфраструктуру.
1: Ну, ладно, начать хотя бы.
0: Начать. Но по факту это, на самом деле, крупная цифра, вот, и достаточно будет для того, чтобы уже сделать так, чтобы люди не страдали. Значит, ну, больше, много других проблем, да. Здесь мы будем говорить конкретно. Вот, более 112 тысяч детей учатся во вторую смену. То есть на 160 миллиардов, представьте, сколько можно построить дополнительных школ в малых, средних городах для того, чтобы дети учились.
1: Где-то 80.
0: Вот, а может быть и больше. А может быть и больше. Вот, только за первые 4 месяца, вот мы смотрим статистику, у нас произошло порядка 350 дорожно-транспортных происшествий, которые связаны именно с недостатками дорожной инфраструктуры. То есть коренной уралец, жители Урала, они же все эти вопросы чувствуют своей подвеской, своим кошельком. То есть это все, что мы говорим, это по существу, по сути.
1: Главный вопрос – это перераспределение финансов, получается, вот, но который будет стоять в новом созыве Государственной Думы.
0: Понимаете, это то, что необходимо. Это Урал не просит денег.
1: Урал. Значит, только Урал. Все будут просить денег.
0: Ну, я говорю сейчас за Урал. Понимаете? Как остальные, пусть добиваются. Это задача уже ребят, которые представляют другие наши регионы. Я считаю, сильный Урал, сильная Россия. Урал очень много дает нашей стране. Соответственно, жители на Урале должны жить достойно. Молодежь не должна уезжать. Программа широкая, я не буду вам все рассказывать. Безусловно, мы будем бороться с ЖКХ, да, с управляющими компаниями, которые постоянно повышают стоимость, притом неоправданно повышают. Мы же не знаем с вами, они не дают нам прозрачность на какую модернизацию там, сетей, еще чего-то. Я езжу регулярно по городам, я смотрю, меня наши ребята проводят в квартиры, там дыры в крыше. Есть плесень, есть трубы, которые постоянно прорываются, есть дома, в которых зимой, вот сейчас начинается, да, уже подготовка к отопительному сезону, есть квартиры, в которых, ну, без слез не взглянешь, живут бабушки, живут семьи с маленькими детьми, многодетные, есть жены участников СВО. Зимой температура 5 градусов. Но это недопустимо. Это недопустимо. Я сейчас не придумываю. Я говорю, я каждый день езжу, я разговариваю с людьми.
1: Я даже не удивлен, если честно.
0: Для меня это наказ. Наказ. Обязательное условие сделать так, чтобы молодежь не уезжала.
1: Но это рабочие места должны
0: но
1: быть.
0: Но это правильно. Во-первых, мы никакими политическими лозунгами молодежь остаться у себя на малой родине не заставим. Это бессмысленно. Соответственно, надо создать достойные условия. Во-первых, достойное образование, которое не должно отличаться от образования в Москве, Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. То есть это должно быть очень хорошее, качественное, продуманное образование. Разумеется, перспективы. То есть если есть сильный завод, значит, вокруг него должен быть сильный город. Соответственно, вот как работает система, да? Выпускник вышел из института. Приходит к работодателю, он говорит, а мне нужно, чтобы у тебя был стаж 3 года. Ну, и где эти 3 года стажа взять? То есть, соответственно, достойная зарплата нужна. И обязательно, то есть вот с чем сталкиваются там студенты, понятно, у них проблемы с тем, что там в общежитиях нет мест. Бывают просто парадоксальные ситуации, вот, ну, бюрократия. Мы отдельный вопрос как бы уделим, да, бюрократии, потому что я лично бюрократию терпеть не могу.
1: Вот интересный подход, кстати, бюрократия, потому что государство же держится на бюрократии.
0: Ну,

0: смотрите, пример очевидный, да, вот насколько это странно выглядит. Не буду называть сейчас город, нам школу не могут построить, потому что не проведен газ. А газ не проводят, потому что нет школы.
1: А,
0: все бюрократия,
1: бюрократия,
0: все завязано. И таких очень много вопросов, которые не только в образовании.
1: А как с этим бороться? Вот как убрать излишнюю бюрократию?
0: Ну, во-первых, у нас есть уже программа, которая существует в партии. Я буду жаловаться в ЛДПР. Многие чиновники сидят, занимают, собственно, свои места, да, не по праву. И часто забывают о том, что он-то пришел служить народу, людям, а он как раз пользуется тем, что для него один день, который ты подпись не поставил, это день, который прошел хорошо. Боятся ответственности. Надо таких людей убирать. То же самое.
1: Все дело в кадрах? Или, может, систему как-то надо менять?
0: Во-первых, кадры. Во-вторых, ну, система... Здесь нужно не просто система. Есть очень много талантливых людей, которые готовы отвечать за свои территории, работать за свои территории. То есть и надо, безусловно, в системе находить, да, вопрос. Вот теперь с качеством воды, да, экология. Ну, потому что для нас это важно. Это же здоровье. Это дети. Вот были обращения тоже, да, опять же, бюрократия. Приходят люди, говорят, вода плохого качества. Говорят, нет, мы провели экспертизу, вода вот хорошего, вот документ. Так сделайте по-другому. Вот вам уральский наказ. Пришел чиновник, говорит, вода хорошая. Говорит, ну, замечательно, сейчас у всех есть социальные сети. Пусть он одно утро зайдет в детский сад, стаканчик воды нальет себе из-под крана, выпьет. Другой день сделает то же самое в поликлинике, в школе, в общественных каких-то местах. И вот тогда мы посмотрим через полгода, если у него все будет в порядке со здоровьем.
1: То и тогда, отчитываться, значит, еще должен.
0: То-то, ну, он пусть снимает это на видео. Выпил водички, вот, снял, как бы показал, что все видят, как бы люди...
1: Медицинскую карту показывать?
0: Люди, не, ну, а мы поймем и так. Мы и так поймем через полгода. Конечно, что с ним, хорошая вода или нехорошая. Вот такие методы тоже же можно использовать. Это тоже для нас очень... Разумно, да?
1: Ну, хотелось.
0: Хотелось бы. Вот. Я понимаю. Вот. Поэтому здесь задач много. Задач много. С каждой задачей мы, безусловно, будем работать. Потому что для нас это важно. Это не просто слова, это поступки. Но и просто когда ты приезжаешь и видишь порой, в каких условиях живут люди, ну, больно.
1: Больно, но вот смотрите, вы идете в Государственную Думу, все-таки вы словами занимаетесь, которые воплощены в законы. Что нужно принять такого на законодательном уровне, чтобы ваша программа заработала?
0: Правильно, вот я вам об этом и говорю. Основная инициатива – это налоговый реверс, в первую очередь.
1: То будут есть, как деньги, должен... будет
0: а потом,
1: пища.
0: А потом контроль. Контроль за тем, как эти деньги будут здесь тратить. Сказали, что деньги на школу, покажите школу. Сказали, что на обновление коммунальных сетей. Покажите, как все это обновили. Нужен контроль за распределением этих денег. Для того, чтобы они не просто пришли и исчезли в каком-то неизвестном...
1: У нас есть счетная палата, скажут вам.
0: Это замечательно. Вот каждый глава каждого города, вот здесь, вот внутри на Урале, все должны блюсти, отчитываться, смотреть за тем, как расходуются эти средства. А моя задача, вы правильно говорите, моя эта задача в конкретном случае, как политика, ты наказы собрал у соотечественников, посмотрел проблемы, приходят ребята, ну, с очень светлыми идеями. Вот все это нужно оформлять так, для того, чтобы уже парламентарии принимали это к сведению и брали это в работу. Вот это, наверное,
1: ну,
0: самое...
1: Ваши конкуренты...
0: Самое
1: там будут в Государственной Думе и среди партийцев, и среди других регионов, которые тоже захотят.
0: Ну, хотеть хорошо, делать надо. Делать надо. Пусть делают. Конкуренции мы не боимся. Здоровой конкуренции, понимаете? Потому что я не буду сейчас, ну, нет смысла заниматься битьем тех, кто не пришел на дебаты.
1: Нет,
0: да?
1: Смысла. Ну, поэтому... Можно, конечно, давай. Почему бы и нет.
0: Какой? Ну, здесь я могу очевидно как бы сказать. Я человек православный, верующий. И я абсолютно понимаю то, что вот я бы не пошел голосовать за коммунистов. Объясню почему. Потому что, во-первых, с чего началась вся идеология? Если мы возьмем, посмотрим в историю. Они уничтожили в начале прошлого века 1200 монастырей. Больше 80 тысяч храмов было уничтожено. Урал православный. Урал...
1: Но он сложно православный. Тут же и староверов много.
0: Конечно. Но все равно вы поймите, что вот идеология, которая была основана на бездуховности, на отсутствии каких-то нравственных, моральных скрепов, к чему она привела? Вы помните? 90-е годы. Бандитизм. А потом мы упустили поколение наших детей, которых мы позволили воспитывать иностранным каким-то деятелям. Угу. То есть вот хочешь проиграть войну, что называется, хочешь выиграть, да, воспитай детей своего врага. Вот они занимались тем, что прививали нашим детям не духовные нравственные ценности, а потребительские. Консюмеризм это называется.
1: Понятно. А как от этого отучить? Вот сейчас очень много говорят о том, что нужно прививать духовно-нравственные ценности. Как прививать? Потому что запретами, мне кажется, это не делается.
0: Нет, запрещать ничего не будем. Мы не партия, которая запрещает. Мы партия, которая предлагает здравые мысли. Надо заниматься вот прям с самого молодого, в раннего возраста. Есть замечательные, ну, я как человек с кровью казачьей, да, конечно же, встречаюсь здесь с казаками, с оренбургским казачеством. Угу. Есть кружки военно-патриотические и гражданско-патриотические, которые берут парней, воспитывают их, прививают им любовь, в том числе к русским изначальным играм, которые есть, да, потому что, ну, это, ну, дети, нужно играть, то есть, а игр много там, и кила, и буза, угу. и чего только у нас на Руси не было придумано. Рассказывает, объясняет, вот то же самое, да, одна из инициатив, сейчас много героев возвращается со специальной военной операции, каждый обладает потрясающим опытом своей жизненной позиции, это те люди, которые защищают Родину, и вот нужно встраивать в эти патриотические кружки обязательно ребят, которые вернулись с СВО, для того, чтобы они вели разъяснительную программу. Вот, то есть, чтобы они общались с детьми, рассказывали о том, что такое понятие чести, что такое достоинство, что такое офицерская честь. Рассказывали истории своих подвигов. Дети же будут смотреть. Ну, вот мы сегодня встретились тоже, да? Сегодня день кинематографа.
1: Угу, российского кино, да.
0: Ну, мы... можем с вами посмотреть, что есть хорошие мультфильмы. Я как многодетный отец, да, я с детьми смотрю мультфильмы, конечно же, и тоже отбираю их. Есть прекрасные примеры там про богатырей, да, когда там снимают мультфильмы. То есть там много вот такого контента нужного, который уже начал появляться. Надо больше работать. То есть мы должны воспитывать поколение по ориентирам, по тем ориентирам, на которых росли в том числе наши деды-прадеды после Великой Отечественной войны, да, то есть это вот понятие вот эти честь, совесть, показывать, как это должно быть устроено. То есть кинематограф же, он не должен прививать любовь у детей к каким-то иностранным супергероям. У нас много наших супергероев, которых надо брать в пример.
1: Их надо сделать привлекательными, а не так, как конечно. Иногда делают наши кинематографисты.
0: Конечно, конечно. Здесь я тоже согласен с вами полностью. То есть они должны, ну, что, должно отзываться что-то
1: вот,
0: да, внутри.
1: Вот.
0: Вот. Потом очень хороший пример устраивать ярмарки. Угу. Да? То есть, во-первых, для малых, средних городов это очень, во-первых, для... предпринимательство очень хорошее дело для самого...
1: Для малого бизнеса 100%.
0: Города это очень хорошо. Угу. И там же можем посмотреть, там много, да, национальная кухня, там производство. Вот мы ездили, одна из старейших ярмарок, которые вообще еще с царской России
1: существует.
0: Конечно, Ирбитская. Мы и вкусно там пирожков с яблоками поели, и с людьми пообщались, и там много таких интересных было мероприятий, когда там кузнец работает, ты можешь подойти и попробовать себя. Вот, выковать что-нибудь.
1: Но ярмарки как раз иногда давятся бюрократией. потому что очень много правил, потому что очень много всяких документов, которые необходимо заполнить, соответствовать этим документам, к чему мы, да, вот к разговору о бюрократии. Бюрократия иногда не дает развиваться ярмаркам.
0: Да, все верно. Но тут, знаете, еще такой момент. Нам нужно с вами смотреть на то, что я считаю в вопросах поднятия крупного бизнеса, да, различные маркетплейсы. Mm-hmm. Мы же с вами как вот смотрим, да, вот что такое изначально там поход в магазин, там, для мужчины, там, для женщин. Но это своего рода тоже там, ты идешь на охоту, да, то есть за добычей, за добычей. То есть ты пришел, посмотрел. Как делали изначально маркетплейсы? Сперва они ставили низкую цену на товары для того, чтобы средний и малый бизнес не мог конкурировать. Угу. Нет, просто убрать как конкурентов из поля. Да? Вот мы понимаем, что любой магазин, который там в деревне, допустим, он там 50 лет находился, угу, продуктовый магазин. Цены такие же давать на продукты, потому что есть работа продавца, там, аренда площади, электроэнергия, там, угу, доставка туда. Они, соответственно, не могли. В итоге что мы видим? Они ставят туда пункт выдачи, потому что это выгоднее. Угу. А сами маркетплейсы начинают на эти же товары повышать цену. Угу.
1: То есть, как понимаю, ЛДПР будет заниматься цифровой и платформенной экономикой, так называемой, в том числе в следующем созыве.
0: Очень много инициатив, и я сам, как гражданин, считаю, угу, что у нас должны развиваться именно вот малый и средний бизнес, вот это вот предпринимательское, русское предпринимательское сословие, да, купечество, угу, но они должны быть социально ориентированными в том числе. То есть вот нет такого понятия, как, например, социальное предпринимательство. Объясню, что это значит для меня. Да? Это когда наш русский человек производит те товары, которые сейчас особо важны для нашей Родины. Производит товары первой необходимости, продукты, там, какие-нибудь важные вещи, да, которые вот востребованы. Вот он не должен платить такие же налоги, такой же налоговой базе, как платят те предприниматели, которые продают всякую ерунду. Там китайские игрушки какие-то, которые стоят как пылесборники.
1: МДС и так 10% на
0: значимые. Есть в программе партии то, что люди, которые получают, во-первых, невысокие зарплаты, они не должны платить НДФЛ. Mm-hmm. То есть это первое, да. Потом точно так же. Вот мы хотим, чтобы у нас было много врачей, много учителей. Ну, сделайте так же. Сделайте так, чтобы было выгодно быть врачом и учителем.
1: Вы сделаете.
0: Мы не просто. Мы за это ратуем. Мы как раз-таки и идем для того, чтобы показать те инициативы, которые сделают жизнь нашего уральца лучше.
1: Спасибо большое. Время у нас закончилось. Напоминаю, это были дебаты среди партий. Среди одной партии получилось. Представитель ЛДПР был в эфире Радио Си, Андрей Бургарт.
0: Спасибо вам.
1: До свидания.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинания, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданное событие позволит вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах. Станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи, день погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение, возможно, бытовые проблемы. Рыбы, появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого, этот порыв скоро пройдет.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Дальше на Радио Си Maroon 5, также включаем Sting, Fields of Gold, а начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Сиси Кич, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Maroon 5 Wake Up Call в золотой коллекции часа на Радио Си. Джо Кокер с душевной песней My Father Son буквально через 3 минуты. Сейчас музыка, понятная без слов. Знаменитая мелодия Song of Ocarina Диего Модена и Жан-Филипп Один. Спонсор инструментальной музыки ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас разберемся, что нам завтра в пятницу ждать от погоды. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 6, днем в Екатеринбурге плюс 12-14. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Желаю всем прекрасного летнего вечера, хотя для лета, конечно, погода могла бы пойти потеплее. Греемся в компании Radio C, для вас классная музыка, холи-моли только что, а через минуту звери для тебя на Radio C. С вами Калашников, всем большой привет.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимурова, 11, корпус 2. 0+.
4: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
5: А еще там дают подарки за покупку.
6: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Впереди у нас настоящие музыкальные деликатесы. Послушаем в нашей музыкальной подборке Шакиру, также Urge Overkill, Girl You'll Be a Woman Soon. А начнем с Криса Айзека, Wicked Game на Радио Си.

Шакира ставит точку в золотой коллекции сегодняшнего дня на Радио Си. Дальше романтический вечер, его откроют Beloved Sweet Harmony, пока же музыка понятная без слов. Ян Хаммер, мелодия Crooked Stem на Радио Си.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, пятницу. Будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 6, днем до плюс 14.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио 7.

0: Выборы 2026.
1: Вместе многое сделано за счет федеральных и региональных программ, которые я курировал все эти годы. Наказы избирателей для меня стали программой моей жизни.
2: Зелимхан Муцоев, кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от партии «Единая Россия» по Первоуральскому одномандатному избирательному округу 174. Проверен делом и временем. Оплачено за счет средств специального избирательного счета кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 174, Свердловская область, Первоуральский одномандатный избирательный округ.
3: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.

0: На радио Си романтический вечер. Мы только что послушали Мэрайю Кэри. Дальше «Die the White Flag». Эта песня через полторы минуты. А сейчас предлагаю узнать, что сулят звезды. Анна Романова подготовила гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинания, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданные события позволят вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах, станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи. День погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение. Возможно, бытовые проблемы. Рыбы. Появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого. Этот порыв скоро пройдет.
4: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
5: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
4: Романтический вечер на радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас разберемся, что нам завтра в пятницу ждать от погоды. Будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью плюс 4-6, днем примерно так же, как и сегодня, плюс 12-14.
1: СМИ радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

нами только что Enigma Principles of Lust на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в пятницу, уверен, для многих долгожданную, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг на Радио Си.

0: России.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Радио Си. Мы всегда онлайн на radio-si.ru.
1: Oh, Father, tell me.